Облачность. Небольшие дожди пройдут только в Витебске и Могилеве. Там будет до 20 тепла. В остальных городах без осадков. В Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Гродно 18-20 тепла и в Минске днем тоже до 20 тепла и без дождей.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси будет переменная облачность. Небольшие дожди пройдут только в Витебске и Могилеве. Там будет до 20 тепла. В остальных городах без осадков. В Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Гродно 18-20 тепла, и в Минске днем тоже до 20 тепла и без дождей.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси будет переменная облачность. Небольшие дожди пройдут только в Витебске и Могилеве. Там будет до 20 тепла. В остальных городах без осадков. В Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Гродно 18-20 тепла, и в Минске днем тоже до 20 тепла и без дождей.

0: целиком и полностью. Ну, давай.
1: Это,
0: давай,
1: ребят, мастерство. Итак, есть несколько правил. Первое гласит: проверь своего партнера на ресурс. Что это значит? Ну, вот смотри.
0: Есть если у тебя твой... в кармане что-нибудь?
1: Да не-не-не-не. Вот если муж пришел с работы, он голодный, или хочет спать, или у него был какой-то тяжелый день, да не надо его донимать этими разговорами и выяснять отношения. Дай ему поесть, выспаться, а потом уже нападай.
0: Была такая, ну, она и есть, старая пошаговая стратегия Heroes of Might and Magic. И там нужно было тоже накапливать различные ресурсы, чтобы строить замок, там, дерево, уголь, камень. Ну, и вот мужа проверять на ресурсы. Да. Так, что у тебя в пакетах? Дрова принес?
1: Ну вот, пока он не в ресурсе, не надо ничего делать. Второе правило звучит так. Один разговор, одна проблема. Ну, то есть вы решаете конкретно то, что сейчас, и не надо говорить ему: а помнишь тогда, месяц назад, ты... Не надо вспоминать старые ошибки и какие-то факапы. Лучше вот конкретно сейчас.
0: То есть школьную тетрадь по русскому языку тащить его не надо, чтобы... Ну, смотри, как ты здесь писал.
1: Ну, или вообще там, да?
0: Ты не ставил там, где нужно. Двоеточие не расставлены.
1: Да, давность истории. Да, не вспоминайте. И третье правило – это техника активного слушания. То есть, если твой партнер чем-то недоволен, дай ему возможность высказаться до конца. Вот сколько времени ему надо? Надо ему 15 минут, час-два. Пусть человек говорит. В конце... Подожди. В конце ты должен своими словами сказать то, что он тебе выговорил. Ну, чтобы уточнить, правильно ли ты все понял. Ну, и затем уже находить общий выход из ситуации.
0: А Андрея Малахова надо приглашать? Ну,
1: чтобы...
0: пусть говорят, если уже...
1: Слушай, это мысль.
0: Ну так, посадить в кресло рядом, но на там, него внимания не обращать.
1: Но там во многих программах заканчивается дракой.
0: Я вот, знаешь, мне один вопрос очень интересен. Вот ты все три пункта...

0: детей старше 16 лет.
1: Сегодня расскажу вам о фильме под названием «Человек-паук. Новый день». Ну, Лето, я так понимаю, что ты же уже успела посмотреть.
2: Да, да, мы с мужем уже сходили.
1: Молодец. Ну, значит, во-первых, история. Человек-паук по-прежнему гоняется за преступниками в Нью-Йорке. Mm-hmm. Но он, конечно же, очень переживает из-за того, что его любимая девушка и его друзья его не помнят. Потому что тут важно смотреть предыдущие части, в предыдущих частях, чтобы сохранить свое инкогнито. Память о Питере Паркере, о Человеке-пауке, была доктором Стрэнджем стерта. Mm-hmm. Вот. И никто не помнит личность Человека-паука. Кто же mm-hmm. он такой? И, с одной стороны, вроде бы в его карьере такой супергеройской все хорошо, а вот в личной жизни, конечно же, тяжеловато. Да еще и новый суперзлодей появляется, который умеет перемещаться из одного человека в другого, переселяться очень быстро. Из-за этого его очень сложно идентифицировать и поймать. Но дальше вам ничего не буду рассказывать. Конечно же, огромное количество ярких, крутых спецэффектов. По-прежнему невероятно красиво сделаны полеты Человека-паука над городом. Все его вот эти акробатические этюды, которые он в воздухе вытворяет. Все это очень классно, красиво. Ну вот, не знаю... И мне показалось так, и сын со мной смотрел 13 лет, тоже согласился. Ну, мне кажется, эту историю можно было сделать короче. Рассказать все то же самое, ну, на полчасика короче, потому что фильм идет 2.25 угу. полностью. Вот ты что думаешь, Полинка?
2: Слушай, ну, во-первых, где-то в какой-то момент фильма я нечаянно заснула. Проснулась, и ощущение было, что я ничего не пропустила.
1: У тебя это и во время брачной ночи было, поэтому...
2: Бывало, да. Ну, а с другой стороны, ты знаешь, вот я обычно очень чувствительная.
1: А ты говоришь, ты проснулся, как будто ничего не пропустила, да? Ну, вот как в брачную ночь.
2: Вот. А я очень чувствительная. Если что-то вот прям весело, прям буду хохотать. Что-то грустненькое, прям буду плакать. Но в этом случае я один раз улыбнулась и один раз всплакнула. А для меня это маловато.
1: Но, друзья мои, есть и плюсы. Вздремнуть можно, абсолютно ничего не пропустив, как вот у Полинки.
2: Нет, ну, если любите, если смотрите «Человека-паука», и до этого все смотрели, обязательно в этот раз тоже.

0: У нас на сеанс даже пришли ребятки в костюме Человека-паука.
1: Прикольно, класс. Вот
0: фан-зона такая была.
1: Давай еще раз название.
0: Человек-паук. Новый день. Угу.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: А это пока.
1: Ветера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Ветера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.
5: Радио Юнистар.
0: Юнистар.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: детей старше 16 лет.
1: Саша, рассказывай, что за слово ты нам сегодня приготовил.
2: Рассказываю. Давайте представим, что мы слушаем какого-нибудь собеседника, который уверенно рассказывает нам, как вести, скажем, утреннее шоу.
1: Так.
2: Только он никогда не был в утреннем шоу, никогда даже у микрофона не сидел. Так. То есть, по факту, он рассказывает какую-то ерунду и нелепости. Ага. Но каким словом это можно мягко обозвать?
1: Ну?
2: Галиматья.
1: Так это же известное хорошее слово галиматья.
2: Есть легенда.
1: Полинка просто, она как первый брак свой закончила. На фразе это галиматья захлопнула дверь и ушла. Вот. И муж так и сидел, он же словарный запас не слушал,

0: шутками и каламбурами.
1: Но недолго. Лечение продолжалось от 4 до 5 дней, пока пациент не...
0: Ну и людям его рецепты казались бессмыслицей. Отсюда, в принципе, слово и произошло.
1: Прикольно.
2: Слушай, классное слово. Оказалось, вот как его можно лихо использовать.
1: Мне больше легенда понравилась про врача.
2: И легенда.
0: У меня, кстати, был неприятный случай. Т9 как-то заменил в деловом письме кое-какие слова и на нелепую галиматью. И я случайно пригласил директора на свидание в сауну.
1: Сашка, вот как люди в утреннее шоу попадают.
3: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом...

0: автомобили «Хавейл».
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный «Хавейл Дарго» готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл» в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный «Хавейл Дарго». Надежно движет вперед.
2: Утреннее шоу на Юнистар вас приветствует, друзья мои. Сегодня уже вторник.
3: Да-да-да, доброе утро. А что такое радостно, а?
2: Ну, вторник же уже.
3: А, вторник же уже.
2: Не, опять думаю... же в понедельник проснулись.
3: Нет, мой сын...
2: Проснулись бы опять понедельник, снова понедельник.
3: Слушай, мой сын уже с прошлой недели начал грустить. Ну, потому что все, скоро школа, скоро лето. И он каждый день такой унылый.
2: Ты ему скажи: Владик, не грусти, птица счастья завтрашнего дня.
3: Прилетит к тебе.
2: Да, крыльями звеня. Вот, выбери меня, это уже учительница в школе скажет и двойку поставит обязательно.
3: Кстати, про птичек заговорили, а между прочим, белорусы выбрали птичку следующего года.
2: Ну вот, видишь.
3: Которая прям...

0: Вот станет символом следующего года.
1: А каждый год выбирается какая-то птичка, которая... А в этом году есть символ
0: года?
1: Да,
0: в этом году черный аист.
1: Черный аист.
0: Да. А в следующем году... А какая, мы расскажем.
1: Это ты что, в этом рейтинге участвовала? Такая довольная. Ну ладно, давай, все подробности через 7 минут. Утреннее шоу начинается.
0: Да, Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Это была

Доброе утро в Беларуси. 7:00 с новостями Александр Романов. С сегодняшнего дня водители в Беларуси должны ездить днем с включенными фарами. До 5 сентября в стране проходит комплексное мероприятие «Внимание, дети». Его проводят каждый год в начале и в конце учебного года, чтобы повысить безопасность детей на дороге. Инспекторы также будут обращать внимание, как соблюдают правила дорожного движения водители и пешеходы. Между тем, в Минтруда рассказали, как родителям официально взять выходной на 1 сентября. День знаний в этом году выпадает на вторник. Есть несколько вариантов, сообщили в пресс-службе министерства. Так, например, можно использовать отгул или написать заявление за свой счет или в счет отпуска. Мошенники обманули бухгалтеров десятка минских организаций на 300 тысяч рублей. Им, как сообщает Белта, приходили

0: указать остаток на расчетном счете. После этого под предлогом закупки компьютеров и иной техники требовали перевести деньги за границу. Причем сделать это срочно. Это и застало врасплох большинство пострадавших. И в завершении, безвиз в Черногорию для белорусов продлили. Правительство этой страны разрешило нашим гражданам въезжать туда без виз до 31 октября включительно. Об этом сообщает агентство Минск Новости. Напомню, что ранее Черногория планировала ввести визовый режим для белорусов и россиян уже с 1 октября. Это связано с тем, что республика – кандидат на вступление в ЕС. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 47 копеек, доллар США 2 рубля 98 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. Такими были новости, далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Могилеве плюс 21 и возможен кратковременный дождь. В Бресте и Гомеле до 23 тепла и без осадков. В Гродно также без дождя и до 21 выше нуля. В Витебске и Минске плюс 20 и возможен кратковременный дождь. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер новостей «Вига Лизинг Авто».
2: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. «Вига» – лизинг авто. Подробнее на «Вигабай».
0: По информации «Погода.бай», сегодня днем в Могилеве плюс 21 и возможен кратковременный дождь. В Бресте и Гомеле до 23 тепла и без осадков. В Гродно также без дождя и до 21 выше нуля. В Витебске и Минске плюс 20 и возможен кратковременный дождь. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов.
1: Торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
3: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте! В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект, 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.

0: Хотим поговорить немножко о птичках.
1: Да, птицу года 2027-го народным голосованием выбрали в Беларуси.
0: Слушай, прям целая какая-то...
1: Ну, есть же ребята, кто вот там любит это, увлекается там природой, там птичками и всем прочим.
0: Ну, есть.
1: Да, и разные есть телеграм-каналы, и там было открыто голосование, и огромное количество людей проголосовало. И вот если в этом году...
0: Я просто не слышал никогда про такое, но...
1: Ну, что птичками не интересуешься?
0: Ну,
1: а если только бабочками? Вот если птичка...
0: Ну, не добавляй ночными.
1: Все, я ни слова не сказала, это ты сам. Птичка этого года – черный аист. А знаете, какая птичка следующего года? Это золотистая щурка. Золотистая щурка. Что мы знаем про золотистую щурку? Нет, ну, во-первых, эта птичка очень красивая, там она такая яркая, все это. Но я подумала, а что это белорусы вдруг выбрали вот эту щурку? Да? Почему непонятного там голубя или воробья? Да? Итак, три факта про золотистую щурку.
0: Так.
1: Во-первых, эти птички, они питаются осами, шмелями, летающими жуками, цикадами. В общем, все, что нас раздражало целое лето, они это все...
0: Уничтожают. Да. Кстати, я вот смотрю, они, ну, прикольный рассвет такой смешной у них. Я даже таких птичек у нас, этих щурок, никогда и не видел.
1: Да, у нее такой желтый подбородок, черная полоска у глаз.
0: Ну, у птицы это называется не подбородок летово.
1: А как?
0: Ну, просто нижняя часть. Это не подбородок.
1: Мордочка.
0: Подбородок.
1: Клювик. Голубое брюшко. Нет, птица-то классная. И вот первое, значит, они съедают все то безобразие, которое нас целое лето раздражало.
0: Главное, чтобы деда не съели. Ну, потому что если бы какую-то бабушку раздражает дед, птица может прилететь и сказать, давай ее съем.
1: Ну, если дед маленький, то это его вина.
0: Второе.
1: Почему? Вот, ты знаешь, оказывается, что живут и гнездятся эти птички большими дружными колониями. То есть ты не сам в ответе за своего птенчика, да? А как бы вся твоя семья, весь твой клан, понимаешь, будет воспитывать этого молодого, неопытного. Очень удобно. А ты можешь в это время куда-нибудь там слетать по делам.
0: Понятно. Так, и третье что?
1: И третье, на самом деле, вот эти золотистые щурки, это же птички перелетные. Они зимуют где-то там в Африке, где тепло, где хорошо. Ну и потом к нам ненадолго заглядывают и снова улетают.
0: Короче, это пример птички, которая всегда хорошо, она как бы всегда в отпуске. И здесь,
1: вот и, я
0: и зимой. Да,
1: да, да.
0: Поэтому
1: понимаешь, это мечта белоруса.
0: Нашим, видимо, очень понравилось. Все понятно.
1: Мечта белоруса.
0: Золотистая. Ну, слушай, вот прикольно то, что надо посмотреть вообще, сколько их у нас, видимо, немного. Как бы. Я просто к чему? Ну, купил себе вот такую личную щурку золотистую, посадил на даче, вот, прилетел шмель какой-то и выпустил. И на заборе написать всем, чтобы предупреждение было: осторожно, злая щурка.
1: Ну вот, можно и так.

0: Ну вот выбор орнитологов понятен. Птичку года мы знаем уже, да, следующего, да, какую выбрали. А вот какой знак гороскопа выбрали астрологи на сегодня? Кто самый счастливый будет среди всех знаков?
1: Слушай, мы буквально через 7 минут расскажем, ну и всем остальным тоже подскажем, как провести сегодняшний день, чтобы все было хорошо в нашем гороскопе.
2: Пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 1 балл из 10 возможных, а это значит, что дороги свободны.
3: Реклама. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
5: Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.

0: Утреннее шоу продолжается утренним гороскопом. Пожалуйста, давай, Полин, всем расскажем, как сегодня провести день.
1: И счастливчика дня назовем в конце. Вот, Овен, вам сегодня следует побольше контактировать и коммуницировать с людьми. Это принесет много пользы.
0: Тельцы, сегодня у вас очень-очень многообещающий день. Что произойдет, точно неизвестно, но многообещающий.
1: Ага, близнецы сегодня те самые рассеянные. Будут терять и нить беседы, и какие-то вещи.
0: Раки, вам сегодня по вкусу какие-то интеллектуальные беседы и дискуссии.
1: Да нет, говядина жареная.
0: Ты ж не рак, ты не знаешь, ты же телец.
1: По ощущениям. Львы, решая любой вопрос, сегодня вы будете хвататься за все сразу, а лучше сконцентрироваться на чем-то одном.
0: Девы, сделайте сегодня для чего-то или для кого-то исключение из правил.
1: Весы захотят произвести впечатление на окружающих, и главным козырем здесь должен быть ваш интеллект.
0: Скорпионы сегодня будут жаждать горячих споров каких-то, прямо чтобы аж так, еще лучше на деньги.
1: Главное, чтобы не дошло до каких-то уже рукоприкладств, знаешь, эти жаркие споры. Ну,
0: зачем?
1: Бывает.
0: На деньги просто.
1: Так, стрельцы, ваша энергия сегодня вся уйдет в разговоры. То есть вы большой болтун, а делать ничего не захотите.
0: Так, козероги, вам сегодня нужно найти того, кто полностью вам не соответствует, полную вашу противоположность. И вот с таким человеком рядом у вас будет сегодня полная гармония.
1: Водолей, а вы сегодня опирайтесь не на логику, а на чувства. Они вам подскажут больше.
0: На рыбы сегодня уверены в своем интеллектуальном превосходстве. Но... вот так. Кто же у нас главный счастливчик дня? Сегодня сейчас узнаем. Это у нас... астрологи, кстати, говорят, что вот рыбы. Ну, потому что они не только уверены, видимо, в своем интеллектуальном превосходстве, но и будут многих превосходить.
1: Класс.

0: 7.25, утреннее шоу на Юнистар продолжается, друзья мои. Если у вас настроение падает, делайте Юнистар погромче. Говорят, поднимает.
1: Если настроение падает, возьмите, поднимите, отряхните, сделайте что-нибудь. Ну, главное, в хорошей компании. Это все Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Продолжаем.

0: Реклама. Суши-вторник в Суши-хаус. Каждый второй ролл в заказе в подарок. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте Суши-хаус-бай или по телефону 7440.
1: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальные гости – хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метатрик Ветра». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: ЭОС. ЭОС. ЭОС. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
3: Это была реклама.
5: Доброе утро. В Беларуси 7:26. Сейчас новости коротко. С сегодняшнего дня водители в Беларуси должны ездить днем с включенными фарами. До 5 сентября в стране проходит комплексное мероприятие «Внимание, дети!». Безвиз в Черногорию для белорусов продлили. Правительство этой страны разрешило нашим гражданам въезжать туда без виз до 31 октября включительно. В Большом театре в эту среду огромную люстру опустят в партер. И все для того, чтобы посетители смогли с ней сфотографироваться. Сделать с ней фото можно будет с 12 до 14.30, сообщают Минск Новости. Вуди Аллен возвращается. 90-летний режиссер готовится выпустить новый фильм. Съемки стартуют в середине осени, а локацией будет Испания. Детали сюжета и актерский состав пока в секрете. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
6: Партнер новостей – препарат «Хэфитол».
7: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хэфитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хэфитол – сила артишока. Хэфитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайоли, Спиндлер, Франция. Реклама.
5: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Могилеве плюс 21, возможен кратковременный дождь. В Бресте и Гомеле до 23 тепла и без осадков. В Гродно также без дождя и до 21 выше нуля. В Витебске и Минске плюс 20 и возможен дождь. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Все поглощает искусственный интеллект. Все уже, я думаю, освоили хотя бы в минимальной степени и пользуются искусственным интеллектом. Mm-hmm. Кто-то в Google, кто-то скачет отдельные приложения и так далее, и так далее. И его становится все больше и больше. И это даже немножечко пугает. Но кому стоит бояться больше всего? 7 часов 35 минут. Вот об этом в утреннем шоу мы сейчас и поговорим.
1: Слушайте, задумайтесь. Возможно, вы работаете именно в этой сфере, которая совсем скоро исчезнет. И нужно срочно переквалифицироваться. Но... Кому? Итак, во-первых, операторы колл-центров. То есть, если вот ребята вот эти на звоночках, которые все сидят, там дозваниваются или все в разных учреждениях, все, готовьтесь к тому, что скоро вам придется искать новую работу, потому что искусственный интеллект

0: То есть ты будешь разговаривать не с человеком, а с...
1: Абсолютно верно. Звонишь в какой-нибудь медицинский центр, ну и все, и там уже.
0: Там иногда, я тебе скажу, в колл-центр дозваниваешься, такое ощущение, что уже с искусственным интеллектом разговариваешь. Потому что ты, если задаешь вопрос, и видно, что где-то в вот этой протокольной папке из вариантов ответов и встречных вопросов нету, ага, ага, то как бы человек сам сообразить не может, что ему сказать. Начинает зависание.
1: Слушай, ну потому что это он без фантазии. А был бы с фантазией, придумал бы чего-нибудь, да?
0: Стих какой-нибудь прочитал,
1: ну, что,
0: бы,
1: ну,
0: да? И школьной программы.
1: С творческим подходом бы был, понимаешь?
0: Давайте я вам станцую. Вы, правда, этого не увидите, но...
1: Но, слышите, слышите, это я чечетку отбиваю.
0: Хорошо, ладно.
1: Может быть. Что еще? Ребят, если вы работаете переводчиками, тут тоже очень внимательно, потому что автоматические переводы сейчас прекрасно заменяют любого человека.
0: Языковые переводы?
1: Да, да, да.
0: Нет, просто, ну, знаешь, как это... В школе был товарищ Пашка, у него кличка была переводчик, потому что когда как-то конфликт начинался, Пашка умело так выворачивал, что он как бы из этого конфликта выходил, а двое сторонних людей в нем оставались.
1: А я думала...
0: Стрелки переводил.
1: А я думала, твой Пашка стоял возле светофора, и бабушка переводил с одной стороны улицы на другую.
0: Это он тоже делал, но за деньги.
1: А, это совсем другое. Кстати, про деньги заговорили. Вот кассиры, бухгалтеры, очень аккуратно. Вполне скоро, вполне возможно, скоро все будет обрабатываться автоматически. Считай платежи и вся документация. И вы окажетесь как будто бы не у дел.
0: Ну и ладно, рабочий день идет, деньги капают, а обрабатывает информацию, пускай искусственный интеллект.
1: Ну, главное, чтобы тебя при этом не уволили, конечно, а то скажет, смотри,
0: меня
1: он там...
0: нет, я не бухгалтер.
1: А, слава богу.
2: Партнер шоу – компания «Белтелеком».
3: Теперь моя очередь.
4: Нет, моя.
5: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелекомшоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
2: Радио «Юнистар».
6: «Юнистар».
2: Хит за хитом.

0: 7:41, а у нас по плану впереди игра, и мы от этого плана отходить не будем.
1: Абсолютно верно. Игра называется «Стоп, спойлер». Здесь есть возможность вспомнить классный фильм. Сафронов спойлерит, подробно его описывает. Вы его останавливаете, когда название фильма угадываете, и отправляете нам в Телеграм. За это, кстати, получаете подарок – сертификат на квест в клаустрофобии. Это то, чем мы будем заниматься уже через 7 минут.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор только на кольцевой от Магистральной до Партизанского проспекта.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Для детей старше 16 лет.
5: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
6: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, как избавиться от сахарной зависимости и как энергетики влияют на продолжительность жизни.
5: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
7: Реклама. Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
8: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
9: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на dee.ru.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. 7:51. У нас начинается игра «Стоп-спойлер».
1: Очень подробно описывать начало какого-то фильма Сафронов начнет буквально через мгновение и будет это делать целую минуту. Если за эту минуту вы успеваете прислать нам правильное название картины, подарок ваш. Кажется, все просто. Осталось только назвать номер нашего телеграмма 29-610-9950.
0: Сразу по линии Летова можно определить, что человек счастлив в браке, потому что он говорит, будет это делать Петр Сафронов целую минуту. Кто-то бы сказал всего лишь минуту, но Полина целую.
1: И бесперерывно.
0: Да.
1: Там без пауз.
0: Если никто не остановит. Ну что, номер телеграммы ты назвала?
1: Да, да, да.
0: Ну хорошо, тогда давайте переходить к описанию картины. Поехали. Итак, в самом начале мы видим сидящих в ряд нарядных детишек. Девчонки все в разноцветных платьях, кто-то в желтом, кто-то в синеньком. Есть один мальчик, который сидит в клетчатом костюме. Они как будто бы на каком-то балконе. Камера постепенно начинает отъезжать. Мы видим также и нарядных взрослых. Камера спускается вниз, и мы видим зал суда. Идет судебное заседание. Прокурор зачитывает приговор. Мужчина в черном костюме с черным галстуком, это обвиняемый, выслушивает приговор прокурора и то, что ему говорит судья. Судья обращается к нему, согласны ли вы, признаете ли вы свою вину. Мужчина говорит, что признает, но при этом начинает опускаться медленно вниз в кресло, явно ему плохо, и он вот-вот потеряет сознание. Прокурор пытается закончить заседание, но мужчина изнеможденный падает

0: определенное время у нас вышло, и мы сегодня не успеваем. Я так понимаю, правильный ответ так и не прилетел.
1: Нет, на самом деле очень было много ответов, но все неверные. Форест Гамп, стиляги, хоррор, лжец, лжец. Много неправильных ответов, но верного так и не прилетел.
0: Ну, а у нас сегодня была, тем не менее, классика французского кино. Фильм 1981 года под названием «Профессионал» с Жаном Полем Бельмондо в главной роли. История профессионального шпиона, который, вопреки всему, решает довести дело до конца. Фильм с легендарной музыкой Эннио Морриконе. Обязательно посмотрите.
1: Да, и подарок сохраним и до завтрашнего дня. Сертификат на квест «Клаустрофобия». А «Клаустрофобия» — это 7 квестов для любого возраста и любой компании. «Гарри Поттер», «Симпсоны», «По следам Алисы», «Призрак оперы», «Пятый элемент» и «Код да Винчи». «Клаустрофобия» — это неординарные дни рождения и любые праздники. Скидка 10% по промокоду «Юнистар». Телефон 29 710 87 13, сайт phobia.by. Зарядная станция.
2: Зарядная станция. Вы слушаете
3: радио «Юнистар».

0: шоу «Автомобили Хавейл».
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.

0: Вы знаете, можно грустить из-за того, что проходит лето.
1: Можно.
0: Можно тосковать и грустить из-за какой-то былой любви.
1: Можно.
0: А можно грустить и тосковать по совершенно необычным, неожиданным вещам, от которых

0: Реклама.
1: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
2: Мне старое кресло не по приколу.
3: Мне б кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
2: Наконец-то!
1: Ура!
4: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.
5: Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. -30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
6: Выбор BLG начинается здесь. Хмаринская, 8.
7: EOS, EOS, EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Будь тем, чей бизнес обсуждают. Регистрируйся на конкурс «Любимый бизнес» с 26 августа по 27 сентября 2026 года. Ждем тебя, сберский красавчик. Подробности на sber.by.
8: Это была реклама.
10: Вы слушаете «Юнистар».
11: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
12: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Доброе утро. В Беларуси 8.00. С новостями Александр Романов. В Беларуси с 1 сентября вырастут трудовые пенсии на 5%. Такой указ подписал глава государства. Средняя пенсия по возрасту в сентябре составит 1125 рублей. Размер увеличения трудовой пенсии у каждого белоруса будет зависеть от стажа и заработка, а также установленных доплат к основной пенсии, сообщает Белта. В Минске самая дорогая земля среди всех белорусских городов, рассказали в Госкомимуществе. По данным комитета, квадратный метр земли в Минске в среднем стоит 731 рубль. В топ-10 по стоимости также вошли такие города, как Гомель, Брест, Гродно, Солигорск, Витебск, Могилев, Заславль, Фаниполь и Дзержинск. Лидер по среднему показателю среди сельских населенных пунктов – Минский район. Средняя цена квадрата – почти 51 рубль. В Большом театре в эту среду огромную люстру опустят в партер. И все для того, чтобы посетители смогли с ней сфотографироваться. В диаметре люстра 4 метра, ее вес почти 1,5 тонны. Люстра состоит из 500 ламп и более 30 тысяч хрустальных подвесок. Сделать с ней фото можно будет с 12 до 14.30, сообщают Минск Новости. И в завершение кино. Вуди Аллен возвращается. 90-летний режиссер готовится выпустить новый фильм. Съемки стартуют в середине осени, а локацией будет Испания. Детали сюжета и актерский состав пока в секрете. Очередной фильм Аллена станет первой

0: Там сотрудники, конечно, увидели тараканов, пришли в ужас, всех тараканов потравили. Ну и вот теперь премьер Японии, она тоскует о тараканчиках.
1: Извините, в пригородной столовке, друзья, вы тоже не пугайтесь, это кто-то из своих в тарелку заползает. Не надо гнать и бить, вот, и мух тоже не отгоняйте. Вообще, вот ты представляешь, как вот в ее сознании, да, вот она верит, ты говоришь, в перерождение.
0: Да, да, да.
1: Она же не ждет, что там, ну, бывший, я не знаю, муж пришел в виде, там, собачки Хатика.
0: Ну, или там единорога.
1: Или... Ну, и... Ладно, что? Этого... А, о том, во что ты веришь, мы поговорим отдельно и в другой программе.
0: Вот. Так,
1: здесь
0: так.
1: Все-таки будем говорить о существующих. Ну. Или там птичка вот прилетела, села на окно. Ну, там какая-нибудь бабушка какая-нибудь троюродная.
0: Ну, как будто
1: вот.
0: Бы красивые какие-то
1: вещи. Образы. Угу. А тут, ну, как бы она видит своих близких родственников в виде... Угу. Тараканов. Понимаешь, как это так может
0: быть? У нее богатый жизненный опыт.
1: Почему
0: я рассказываю,
1: это?
0: Наверняка у нее было огромное количество случаев, когда она только наготовила вкусные еды и думала, все это сама, ну Максим разделит с мужем, а тут звонок в дверь, и все родственники приехали, понимаешь, там из Шклова. А ты не ждал, да? А они там две
1: долетели.
0: Семьи Ивановых, да, там по 10 человек. И все, получается, как тараканы, ну ебу.
1: Тут скорее как нашествие саранчи. Или, знаешь, когда, я не знаю, вот жена резко возвращается в квартире такой полный. Мрак, и вот свет включает, и видно, что кто куда. Друзья мужа разбегаются, а они тихонечко сидели там, книгу читали.
0: Ну вот тоже, понимаешь,
1: при
0: или там
1: свече.
0: Засовываешь ногу в тапках, а там уже какой-то твой родственник в твоих тапках ходит. Ну правда, видит тараканчик, тоже неприятно.
1: Вообще, с другой стороны, ну вот мы так это видим. А может быть, у нее просто свой бизнес.
0: Какой?
1: Может, она тараканов этих продает. Ну, а что?
0: Ты думаешь, у нее своя кулинарная империя?
1: Я не знаю, что у нее. Я просто знаю, что действительно есть такие бизнесы, которые не совсем стандартные. Вот пример, послушай, пожалуйста, внимательно.
2: А птичка поет птицелов. О рыбках поет рыболов. А я

0: Минск Мир.
1: Чем увереннее вы начинаете, тем больше получаете. В комплексе Минск Мир скидки на жилую и коммерческую недвижимость. При первоначальном взносе 50% скидка 5%. Дальше больше. При 100% оплате до 14%. Скидки действуют при рассрочке на 1 год. Подробности по телефону 7675. Сайт minskworld.by.
2: Вы слушаете
3: Радио Юнистар.

0: мнение. Ну, мы посчитаем, как обычно, ваши голоса и выясним, насколько это мнение популярно или нет.
1: Номер телеграмма, напомним, 29-610-9950.
2: А пока о ситуации на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Долгобродской от Уральской до Ботанической, а также на Богдановича от Ленина до Янки Купалая.
3: Реклама. Тушканчик. Бип-бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
4: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
5: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
4: Почему ты раньше молчала?
3: Все для школы и творчества в 3 цены. Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и

0: Ну что ж, друзья, будем сейчас разбираться в нашей рубрике «Непопулярное мнение». Вот сегодня какое мнение высказал нам кто?
1: Влад нам написал на сайте Mr. Buy. Созваниваться несколько раз в день, пишет Влад, это не показатель классных отношений.
0: Да, а девушка на него обижается, да?
1: Ну да, говорит, что это ты вообще, что ли, не любишь меня совсем, получается?
0: Ну, сегодня, по-моему, впервые такая ситуация. У нас еще за все существование рубрики, хотя она не так долго существует, не было единогласного подтверждения от слушателей, ну, да, что действительно, да, созваниваться постоянно — это не показатель того, что у вас какие-то трепетные, нежные, близкие, супер-классные отношения. Наоборот, может быть, даже и не
1: я
0: так.
1: Согласна.
0: Все ставят лайк, короче. Да. Все поддерживают это мнение. Значит, он действительно популярный. Ты согласна?
1: Я думаю, вот ты позвони раз в недельку, ты просто деньги на карточку перечисляй. Мне вот эти твои звоночки лишние тоже, знаешь, отвлекают.
0: Я согласен с тобой. Я тебе скажу больше, что вот, ну, если так серьезно говорить, то у меня есть люди, с которыми я могу не то что там недели, две, три, месяцами, годами не созваниваться. Но знаю, что
1: они живы?
0: Если какая-то сложная ситуация возникает, в любой момент я могу человека набрать, и всегда мы найдем выход из положения. Хотя, да, конечно, даже вот раз в год звонки бывшим моя жена не приветствует.
2: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
3: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Это «Юнистар».
2: «Юнистар».

0: Вчера вот в родительский чат школьный сбросили сообщение о том, что первое родительское собрание уже.
1: И нам тоже.
0: Да. Mm-hmm. И сразу как-то так, ну...
1: Неприятно, да, стало на душе?
0: Ну, неприятно, какая-то такая депрессия грустно. Началась, честно тебе скажу. Потому что вот я тебе скажу, что, по-моему, мой сын меньше переживает того, что 1 сентября впереди, чем я.
1: Тоже волнуешься, да?
0: Я не волнуюсь, я не хочу.
1: А, я поняла. Давай так, нужно таких родителей, как ты, как-то поддержать. Вот как поддержать родителя, на что обратить внимание, на чем сконцентрироваться, расскажу буквально через 7 минут, чтобы как-то вам полегче стало, что ли.
0: Ну, давай. Давай, давай, а пока валерьянка, что ли?
1: Да, да, да.
2: Реклама. Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
3: Его подставили. Обвинили в том, чего он не совершал. Теперь бывший спецназовец Коул Рид в бегах.
4: Чего ты хочешь? Все чего-то хотят. Возмездие.
3: Джейсон Стейтем в бескомпромиссном экшн-триллере «Мятеж». Правосудие в надежных руках. В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
6: Последний шанс дополнить лето покупкой. До 28 августа в фирменных магазинах и на сайте Mateoli Buy действует скидка 20% на летние сумки и аксессуары. Успейте забрать свою идеальную модель по выгодной цене. Телефон 17-227-1308.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
9: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
10: Все, ты знаешь, что делать.
11: Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
12: МТ-банк.
13: Это была реклама.
14: Доброе утро. В Беларуси 8:28. Сейчас новости коротко. В Беларуси с 1 сентября вырастут трудовые пенсии на 5%. Такой указ подписал глава государства. Средняя пенсия по возрасту в сентябре составит 1125 рублей. Отличная новость для тех, кто пользуется общественным транспортом Минска. С 1 сентября он будет ходить чаще. Это связано с переходом на осенне-зимний период работы, так как пассажиров станет больше, сообщает Белта. В Минске самая дорогая земля среди всех белорусских городов, рассказали в Госкомимуществе. По данным комитета, квадратный метр земли в Минске в среднем стоит 731 рубль. Пожалуй, самый знаменитый футбольный мяч в истории продали на аукционе почти за 3,5 миллиона долларов. Именно им капитан сборной Аргентины Диего Марадона забил один из самых известных голов в истории чемпионатов мира, так называемый гол рукой Бога. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
15: Партнер новостей – препарат «Хэфитол».
16: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. «Хэфитол» – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. «Хэфитол» – сила артишока. «Хэфитол» – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории «Смайоли», «Спиндлер», «Франция», «Реклама».
14: И о погоде. По информации погоды.

0: Сентября. Чего делать нам?
1: Да.
0: 8 часов 35 минут. Давай.
1: Давайте сразу вот определимся, что вам нужно защищать свои физические ресурсы. Что это значит? Ну, ты когда устал, ты же не можешь противостоять стрессу, правильно? Поэтому
0: я вообще стрессу противостоять не могу.
1: Вот. Ванны с солью. Не ложимся спать со смартфоном. Устраиваем себе какой-нибудь спа-отдых. Ну, в общем, ну,

0: делаешь.
1: Ну, не при всех же.
0: Ну, не при всех же, но ты делай, ну, как-нибудь, да? В общем, то, что тебя разгрузит физически. Да. Затем...
1: Ты ребенку в школу говоришь в первую очередь, ты в школу, а мы в спа.
0: Да, вот да. Так. Ну, потому что вам же нужно сохранять гармонию дома.
1: Так,
0: затем нужно делегировать рутину. В общем, с домашними сразу разделите обязанности. Кто ребенка с утра в школу собирает, бутерброды делает, кто с ним домашку выполняет, кто на родительские собрания ходит.
1: Домашку сам выполняет, на родительские собрания сам ходит.
0: Да.
1: Ну,
0: и
1: с собой,
0: а с бутербродами?
1: Разберется.
0: С вечера, пусть сам себя пригодит. Ну, в общем, ну, не наваливайте все на себя, беднягу. И третий пункт – это легализуйте плохие оценки. Ну, заранее разрешите и себе, и ребенку ошибаться.
1: Нас уже давно легализовали.
0: Ну вот, и тогда жить приятнее, и тогда 1 сентября не такое страшное.
1: Нас даже этот, не вот по поведению, в принципе, допустим.
0: Говорит, а ты молодец сегодня, что-то не грустил, да?
1: Не грустил.
0: Ну вот видишь, так что
1: родители. Ну хорошо, спасибо большое.
0: Все будет классно, не переживайте, правда.
1: Надеюсь, твои советы помогут.

0: Партнер шоу — компания Белтелеком.
1: Теперь моя очередь.
2: Нет, моя.
3: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком Шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
0: Это радио Юниста.

0: 8.40, друзья, утреннее шоу на Юнистар продолжается. Рубрика «Говорит страна». Тут дело вот какое. Сейчас, естественно, сезон заканчивается летним, начинается осенний, и все за обновками. Ну, даже как к осени обновить свой гардероб.
1: Ну, конечно, какая-то радость должна быть.
0: Но вот что сказать второй половинке, которая стремится обновить гардероб, при том, что еще огромное количество вещей, которые еще с прошлой осени не надевались, но не успели. Вот что сказать второй пункт.
1: Так, ждем ваши голосовые сообщения в Телеграм 29-610-9950. Автору самого интересного отдадим гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Элс Матрасы».
0: Итак, еще раз вопрос. Значит, что сказать второй половинке, которая стремится обновить гардероб к осени, но при этом огромное количество в гардеробе вещей, которые еще не ношены с прошлой осени. Вот такой вопрос.
1: Да,
0: ждем ваши голосовые сообщения.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 4 балла из 10 возможных. Небольшой затор на кольцевой от Ташкентской до магистральной.

0: Автосеть. За шинами к нам.
1: Реклама.
2: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
3: Мне старое кресло не по приколу.
4: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
3: Наконец-то.
2: Ура!
5: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King

0: 21-20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Samsung Фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер препарат Хефитол.
3: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хефитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хефитол – сила артишока. Хефитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель – лаборатория Смайоли, Спиндлер, Франция, реклама.

0: 8:51. Мы подводим итоги рубрики «Говорит страна».
1: Что сказать своей второй половинке, которая хочет обновить гардероб к осени, но при этом еще с прошлой осени половина одежды так не ношена и висит.
0: Да. Татьяна такой вариант предлагает.
1: Но там не Татьяна.
2: Давай, дорогая, действуй. А все прошлогоднее сношу я.
0: Ну, а может быть, почему ты говоришь, там не Татьяна?
1: Ну, уже подписано, Татьяна.
0: Может быть, Татьяна заговорила таким голосом.
1: Разве что.
0: К концу лета. Алексей.
3: Дорогая, с твоим запасом не нужно пренебрегать услугой трейд-ин.
1: Прикольно, кстати, трейд-ин, да? Это как машина, так только с одеждой. Класс.
0: И еще одно от Андрея.
4: Дорогая, ты слишком дорогая.
0: Я бы между Андреем и Алексеем сегодня выбирал.
1: Ну, давай, дорогая, ты слишком дорогая. Нравится? Ну, мне нравится сообщение
0: если
1: очень.
0: Если тебе нравится, Полин, я ж не могу.
1: Ну, потому что дорогая, ну, действительно была очень дорогая.
0: Ты же девушка, я должен уступить. Да, хорошо,
1: итак, отдаем подарок гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эос Матрас». Поздравляем!
5: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
6: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай» в рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
7: «Юнистар». Хит за хитом.

0: Привет, меня зовут Валентин Середа. Вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. С ним мы сможем снимать любые детали издалека без потери качества, ведь у него ультраширокий объектив и два телеобъектива с трехкратным и пятикратным зумом. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
1: Реклама. Выучи, школьник, и помни, студент. Здоровье – важнейший во всем элемент. Порадуйте четкой картинкой зрачки в Белмедтехнике. Скидки для вас на очки. Акция действует по 8 сентября. Подробности на сайте Белмедтехника Бай или по телефону 242-16-15.
2: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская, 8.
3: ЭОС, ЭОС, ЭОС. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Сейчас прозвучит кодовое слово. Билет. Запомнили? Введите промокод «билет» в приложение infobus.by и получите скидку на все путешествия, помеченные специальным значком. infobus.by – огромный выбор автобусных маршрутов и направлений в одном приложении. Сайт infobus.by, телефон плюс 375-33-390-00-07.
4: Это была реклама.
6: Вы слушаете «Юнистар».
2: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
7: Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.

0: Центр Мома. Любимое место для всей семьи.
1: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте. В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.

0: Бла-бла-бла.
1: Итак, как же можно использовать это слово?
0: Да, кстати.
1: Например, буквально через 3 месяца мы с вами будем все как Бибабо, когда настанет время пуханов, шапок и теплых ботинок.
2: А я думал, что в коридоре у кабинета проктолога сидит.

0: электроинструмент. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник». Техника для дела. Скидки до предела.
1: Радио «Юнистар».
2: «Юнистар». Хит.

0: Хорошо поешь, Полин. Не, ну, молодец, красиво, талантливо. Мне понравилось.
1: Танцую.
0: Ну, поработаем еще. 9 часов 11 минут. Зарядная станция на Юнистар продолжается игрой «Главная буква».
1: Да, здесь есть возможность выиграть классный подарок, зарядиться эмоциями, вообще пообщаться с приятными людьми. В общем, как будто бы все здорово. Уже через 7 минут мы разыграем 2 пригласительных билета на автофестиваль «Винтаж Дэй». Нашей главной букве нужно только дозвониться. 8017-242-9950.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Кольцевой от Ташкентской до Магистральной, а также на Мирошниченко от до Раубичской.
3: Реклама.
4: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
5: Мне старое кресло не по приколу.
6: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
5: Наконец-то!
4: Ура!
7: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.
8: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имклива Иншуранс. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Имклива. Живи счастливо.
9: 30 тысяч рублей ждут вас 29 августа в 245-м праздничном тираже лотереи «Толото». Телефон 017-329-2129. Сайт «Толото.бай».
10: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
11: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
12: В Три цены.
11: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
12: В Три цены.
11: А выгодные цены?
12: Вы уже знаете ответ.
11: Все для школы и творчества. В Три цены.
13: Остался всего один рекламный ролик.
14: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
15: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
14: Все,
15: ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
12: МТ-банк.
13: Это была реклама. А дальше мировой хит.
16: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
17: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама.

0: Утреннее шоу в 9 часов 21 минута продолжается игрой «Главная буква».
1: Да, играем мы сегодня с Татьяной. Татьяна работает в интернет-магазине косметики, а вообще они занимаются там производством, продажей, еще что-то всего для маникюра.
0: Вот ты как. Угу.
1: Правильно
0: интересно.
1: Я все сказала, Тань?
2: Алло, да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Татьяна. Что вы производите все для маникюра?
2: Гели. Гелики, лаки.
0: Гелики, лаки?
1: Гели, лаки. Сафронов, гелики.
2: Не все, не в теме.
0: Я ничего не понимаю. Я

0: песню Фарла Уильяма «Get Lucky».
1: Таня, а вы сейчас на громкой связи с нами?
2: Да.
0: А переходите на тихую.
1: Угу, на тихую, пожалуйста, чтобы мы вас лучше слышали, ведь впереди у нас очень приятный
0: Впереди у нас с вами
1: диалог.
0: Целая жизнь.
1: Очень приятный диалог.
0: В течение минуты вы будете отвечать на вопросы. Ваша сложность будет заключаться в том, что ответы ваши должны начинаться, вернее, не начинаться, а состоять только из слов, которые будут начинаться на выпавшую букву. А выпавшую букву определяет наш генератор. Сейчас запустим его и посмотрим, на какую букву вам нужно будет сегодня использовать слова. Буква «Л» – Леонид.
1: Угу.
0: У вас сегодня?
1: Угу.
0: Тань, услышали?
1: Да, хорошо.
2: Да, да.
0: Татьяна, смотрите, ситуация очень простая. Вы говорите, вы маникюрами занимаетесь, да?
1: Производят гель-лаки.
0: Ногтиками, да?
2: Да, да.
0: Вот, я к вам за гелем пришел. Хочу себе гель, лак, вот. Все хочу, короче. Сейчас
1: и гель,
0: будем
1: и лак.
0: Да, сейчас будем разбираться, что я хочу. Поехали, время пошло.
1: Давай, давай.
0: Татьяна, скажите, что это красненькое такое у вас?
2: Линолеум.
0: Линолеум? А я думал, это ламинат. Слушайте, почему вы кладете линолеум на ногти?
2: Легкий.
0: Ну, не знаю, ламинат, мне кажется, все-таки полегче. Скажите, а что еще вы можете предложить для того, чтобы маникюр был неотразим?
2: Лак.
0: Какой?
2: Лиловый.
0: Лиловый. Угу. А не будут косо смотреть, что я мужчина с лиловым лаком?
2: Легко.
0: Так мне не надо, чтобы так на меня легко смотрели. Мне надо, чтобы... Ну хорошо, слушайте, а скажите, пожалуйста, какие еще сейчас есть инновации в мире маникюра? Что вот сейчас можно сделать такого, чего раньше нельзя было?
2: Лампы.
0: Лампы можно? И светить ими можно? Если ключик потерялся, в дверь посветить?
1: Эх, Сафронов, сразу видно, ничего ты в теме не понимаешь.
0: И знаешь, Полин, в моем случае хорошо.
1: Ну, на самом деле, да. А вот Татьяна настоящий эксперт. Ну
0: Тань,
1: что, справилась?
0: Конечно, подарок ваш. Все, расслабьтесь, выдохните, вы выиграли.
1: Спасибо вам за игру.
2: Спасибо.
1: Два пригласительных билета на автофестиваль «Винтаж Дэй» достается вам 29 и 30 августа в футбольном манеже Минска. Пройдет одна из крупнейших в СНГ выставок ретро-автомобилей и мотоциклов. На одной площадке соберется более 400 экспонатов от дореволюционной классики до изысканных авто современности. В программе интерактивной зоны для всей семьи, конкурсы, уютные зоны для отдыха и отличный фудкорт. Организатору ООО «Зион Глобал». Телефон +375 29 675 24 16.

0: шоу «Автомобили Хавейл».
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
2: Продолжается утреннее шоу на Юнистар. 9 часов 28 минут, и у нас впереди...
3: А я нашла нелепые заголовки.
2: Понятно, что ты найдешь, конечно.
3: Да, тот, кто ищет, тот всегда находит. Три таких самых интересных прозвучат в эфире уже через 7 минут. Твоя задача все это комментировать. Ну, мы зачем это делаем?
2: Чтобы повеселить всех, настроение поднять. Вторник, все-таки надо как-то его разукрасить.
3: Чтобы рабочий день был чуточку легче.

0: Реклама.
1: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
2: Его подставили. Обвинили в том, чего он не совершал. Теперь бывший спецназовец Коул Рид в бегах.
3: Чего ты хочешь? Все чего-то хотят. Возмездие.
2: Джейсон Стейтем в бескомпромиссном экшен-триллере «Мятеж». Правосудие в надежных руках. В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
1: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
4: Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Не нужно копить, можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век Бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
5: Это была реклама.
7: Доброе утро. В Беларуси 9:30. Сейчас новости коротко. В Беларуси могут немного подешеветь кредиты. Нацбанк решил снизить расчетные величины стандартного риска на сентябрь. Простыми словами, главный регулятор снижает верхнюю планку, которую не рекомендуется превышать коммерческим банкам.

0: каких районах Минска запустят новые маршруты общественного транспорта, рассказали столичные власти. Например, в Северном береге организуют маршрут, автобусы на котором будут курсировать до станции метро «Борисовский тракт», сообщают «Минск-Новости». Купаловский театр 1 сентября откроет новый сезон. Первым традиционно покажет спектакль «Паулинка». В новом театральном сезоне 6 премьер. Например, одна из них – «Сердце на долоне» Ивана Шамякина. В Дубае построили первый в мире вертипорт для аэротакси. Это воздушная гавань для летательных аппаратов с системой вертикального взлета и посадки. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Хэфитол».
2: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хэфитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хэфитол – сила артишока. Хэфитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайоли Спиндлер, Франция. Реклама.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Могилеве плюс 21, возможен кратковременный дождь. В Бресте и Гомеле до 23 тепла и без осадков. В Гродно также без дождя и до 21 выше нуля. В Витебске и Минске плюс 20 и возможен кратковременный дождь. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: 9:38. У нас прямо сейчас начинаются...
1: Нелепые заголовки. Три заголовка и комментарий на каждый от тебя. Поехали,
0: ну,
1: да?
0: Давай пробовать.
1: Первый. Биологи выяснили, что амурские щуки способны привязываться к людям.
0: Ну, правда, ненадолго, исключительно до обеда.
1: Хорошо. Так, второй. Почему самолеты Airbus иногда лают перед взлетом?
0: Самое главное, что не кусаются.
1: Это уже правильно. Только цены. Так, почему кот вдруг начал кричать по ночам? Ученые назвали главные причины.
0: Потому что самолеты Airbus лают.

0: Комплекс «Минск-Мир».
1: «Минск-Мир» – это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки до 670 рублей с квадратного метра при покупке определенных бизнес-апартаментов. Прекрасное лето. Прекрасные скидки в комплексе «Минск-Мир». Акция действует до конца месяца. Подробнее по телефону 7675. Сайт minskworld.by.
2: Юнистар.

0: 9:42. Утреннее шоу на Юнистар продолжается. Да. И у нас впереди что?
1: Спасительная миссия. Мы называем это гороскоп.
0: Safe mission, да.
1: Просто потому, что нам хочется вас сориентировать в пространстве дня сегодняшнего немножко. По звездочкам ориентироваться будем уже через 7 минут наш гороскоп.
0: А не по мху, как вчера.
1: Да, далеко мы там же не ушли. А вот по звездам проще.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Кольцевой от Кижеватого до Козинца.

0: старше 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, как избавиться от сахарной зависимости и как энергетики влияют на продолжительность жизни.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой.
2: «Наконец-то шоу». Реклама.

0: Мечты сложи.
1: Кредит и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Телескинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «ВНБ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг. Праздничное агентство «Влады». Минск. Летняя 66. Офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
3: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
6: Мне с гусем.
5: Так они все с гусем.
6: Так я все и возьму.
5: Семечки

0: была реклама, а дальше мировой хит.
1: Партнер препарат Нанолар.
2: Аргентокия Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
3: Аргентокия Нанолар.
2: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколлоид серебра, снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: друзья, утренний гороскоп, 9 часов 52 минуты, и мы начинаем.
1: Счастливчика дня назовем в конце. Овны, сегодня больше коммуникации, больше общения, все пойдет на пользу.
0: Тельцы, вы сегодня собственники, все будете под себя грести.
1: А близнецы будут такими рассеянными сегодня, и нить беседы теряют, и вещи.
0: Раки, вам сегодня нравятся какие-то интеллектуальные беседы, дискуссии.
1: Сегодня львы будут путаться в своих мыслях, поэтому лучше важный вопрос отложить на завтра.
0: А вот девам сегодня ни в коем случае не нужно влазить в какие-то горячие споры.
1: Весы. Если хотите произвести впечатление, главным козырем должен стать ваш интеллект.
0: Скорпионы, вы сегодня провокаторы. Будете провоцировать окружающих на поступки, на которые сами не решаетесь.
1: Стрельцы, а ваша энергия сегодня уходит на разглагольствование.
0: Козероги, сегодня настолько уверены в своих каких-то убеждениях, что переспорить вас, вообще не представляется никакой возможности.
1: А водолей во всех сферах жизни, в том числе и в общении, будет опираться на логику, а не на чувства. А
0: рыбы, сегодня они так чувствуют свое интеллектуальное превосходство. Мне кажется, что они самые умные, знают все. В принципе, у них и получаться будет сегодня с этим знанием тоже все. Кто же у нас главный счастливчик дня? Давайте-ка узнаем, что нам говорят астрологи.
1: Рыбы. Вот эти самые интеллектуалы. Да, поздравляем.

0: Рубрику представляет «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.

0: из того, что сегодня уже обсуждалось в утреннем шоу, в нашем утреннем дайджесте.
1: Да, для этого он и был создан, чтобы вы всегда были в курсе последних новостей. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Всем доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Реклама.
3: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
2: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская, 8. Ищите стабильную работу в Минске? Предприятию «Фауна города» требуется водитель категории «Б». Сотрудникам гарантируют стабильную зарплату, полный соцпакет и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Обратный отсчет!
7: Еще трогательнее.
8: Мы летим на Луну!
9: И найдем моего папу!
7: Еще пушистее.
10: Никогда не видел столько лунтиков.
7: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа.
5: Это была реклама.
11: Вы слушаете «Юнистар».
12: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
13: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Доброе утро. В Беларуси 9:58. С новостями Александр Романов. С сегодняшнего дня водители в Беларуси должны ездить днем с включенными фарами. До 5 сентября в стране проходит комплексное мероприятие «Внимание, дети». Его проводят каждый год в начале и в конце учебного года, чтобы повысить безопасность детей на дороге. Инспекторы также будут обращать внимание, как соблюдают правила дорожного движения водители и пешеходы. В каких районах Минска запустят новые маршруты общественного транспорта, рассказали столичные власти. Например, в Северном береге организуют маршрут, автобусы на котором будут курсировать до станции метро «Борисовский тракт», сообщают Минскновости. После открытия путепровода, который свяжет Колесниково и Ратомскую, продлят один из автобусных маршрутов со стороны Каменной Горки в направлении Веснянки. Подробности есть в сети. Купаловский театр 1 сентября откроет новый сезон. Первым традиционно покажут спектакль «Паулинка». В новом театральном сезоне 6 премьер. Например, одна из них «Сердце на долоне» Ивана Шамякина. В программе также детская сказка для семейного просмотра, а также постановка по роману белорусского драматурга Виктории Клевко, сообщает Белта. И в завершении в

0: А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 47 копеек, доллар США 2 рубля 98 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей Вига Лизинг Авто.
2: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем в Могилеве плюс 21 и возможен кратковременный дождь. В Бресте и Гомеле до 23 тепла и без осадков. В Гродно также без дождя и до 21 выше нуля. В Витебске и Минске плюс 20 и возможен кратковременный дождь. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Как обычно, в нашем утреннем дайджесте мы вспоминаем все самое любопытное и самое интересное из того, что обсуждалось в утреннем шоу. Итак, пожалуйста, что...
1: Ну, справляемся с предшкольной подавленностью. Это я, родители, про вас
0: депрессии
1: говорю.
0: Даже, я бы сказал.
1: Да, школьники, бог с ними. Они потом... Начнется процесс, как-то будут тихонько въезжать. А вам что делать?
0: Что делать?
1: Ну, во-первых, расслабьтесь, сходите в спа, в бассейн, снимите напряжение. А во-вторых, разрешите быть неидеальными и себе, и своим детям.
0: Ну, хорошо.
1: То есть, если плохие оценки будут, ну, ничего
0: так
1: страшного.
0: Так и я такой же, сын, смотри. Поэтому
1: мы живем в однушке на окраине.
0: Ладно. А мне очень понравилась интересная история про премьера Японии. Она переехала в резиденцию загородную, и там

0: у нее были тараканы. Тараканов всех выгоняли, потравили. А она начала тосковать, что этих тараканов больше нету. Потому что она, видите ли, как? Она верит в переселение душ.
1: Да, да.
0: И она
1: да.
0: думала, может быть, это какие-то родственники вот, или друзья заходят. Знаешь, может быть, по привычке Мицуко, сосед бывший, за солью заходил в таком
1: А его взяли и тапком. Некрасиво, да. Как-то человек-то был хороший.
0: Так что не надо их.

0: Партнер шоу – компания «Белтелеком».
1: Теперь моя очередь.
2: Нет, моя.
3: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
0: Радио «Юнистар».
4: «Юнистар».
0: Хит за хитом.

0: как хочешь, можешь расставлять знаки препинания в этом предложении. Казнить нельзя, помиловать.
1: Да, да, да.
0: Это все понятно. Но суть-то не меняется. Дело в том, что сейчас вы будете выбирать одну из наших песен, которую мы принесли. И выбрать очень просто. В Телеграм пишите «Сафронов» или «Летово». Таким образом делаете вашу ставку на один из наших хитов.
1: Так, что пишем в Телеграм? 29-610-9950. Времени не так много, поэтому очень быстро надо сориентироваться. Я предлагаю вам голосовать за мой хит. Обычно, знаете, какие мужчины нравятся девушкам? Плохиши. Нет, ну плохие. Плохие мальчишки нравятся девчонкам. Ну, есть такой стереотип. А моя исполнительница в своем хите показывает, что девчонки тоже могут быть такими плохишами. Тоже могут быть и дерзкими, и жесткими, и резкими. Поэтому, если вы чувствуете в себе вот какое-то такое зерно, такой, ну, стального характера, пишите «Летово». Давайте насладимся вместе этим хитом.
0: Хорошо. У меня сегодня очень легкий хит. Он в танцевальном стиле, но при этом не такой, знаешь, что... Нет, а именно такой, который... нет, который тебя планомерно, спокойно несет по рабочей неделе.
1: Класс.

0: Рабочий день на Юнистар начинается наконец-то шоу. Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
1: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, как избавиться от сахарной зависимости и как энергетики влияют на продолжительность жизни.
0: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой.
2: «Наконец-то шоу». Реклама.

0: Капляльная.
1: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи в связи с расширением приглашает на работу технических специалистов и работников на производство. Сотрудников из районов доставляют транспортом предприятия. Телефон 80-163-59-95-23.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Последний шанс дополнить лето покупкой. До 28 августа в фирменных магазинах и на сайте Mattioli Buy действует скидка 20% на летние сумки и аксессуары. Успейте забрать свою идеальную модель по выгодной цене. Телефон 17 227 13 08.
2: Это была реклама.

0: Итак, друзья, все понятно сейчас, чей хит будем слушать. Уже ваши голоса приняты, ставки сделаны. И вот как сегодня места распределились. Второе место сегодня занимает хит, который принес вам я. Это легкое танцевальное звучание от The Weeknd, Dancing in the Flames.
1: Ой, приятный, кстати, такой.
0: Да, такой, такой нежный совсем, Но при этом и как бы немножко танцевальный в то же время.
1: Согласна.
0: Но первое место сегодня занимает яркий хит от Полины Летовой.
1: Оказывается, плохими парнями могут быть не только мужчины, но и девушки. И в подтверждение этому песни Билли Айлиш «Bad Guy».
0: Ну вот, собственно, ее и послушаем.
1: Да?
0: А мы с вами прощаемся уже до среды.
1: Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов.

0: Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество котов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок, больше шансов. А с Приорбанком плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola» и Приорбанком с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
1: Выучи, школьник, и помни, студент. Здоровье – важнейший во всем элемент. Порадуйте четкой картинкой зрачки в Белмедтехнике. Скидки для вас на очки. Акция действует по 8 сентября. Подробности на сайте Белмедтехника Бай или по телефону 242-16-15.
2: ЭОС. ЭОС. ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС.
3: Сейчас прозвучит кодовое слово. Билет. Запомнили? Введите промокод «Билет» в приложение infobus.by и получите скидку на все путешествия, помеченные специальным значком. Infobus.by. Огромный выбор автобусных маршрутов и направлений в одном приложении. Сайт infobus.by. Телефон плюс 375-33-390-00-07.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Впереди хороший знак.
6: Подключи.

0: 9. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Это была реклама.
2: Юнистар продолжает заряжать энергией.

0: дальше. Хит за хитом.
1: Доброе утро, с вами в студии Юнистар, я, меня зовут Саша Козырев. Проводим лето с вами в компании Юнистар. Хотя, глядя за окно, хочется сказать: лето, где же ты? Вторник для меня один из тех дней, когда ты понимаешь, работа — это одно из тех занятий, которое помогает отдохнуть от домашней рутины. Ну, признавайтесь, у кого было такое, что за выходные устаешь больше, чем за 8 рабочих часов? Конечно, есть в этом и свои минусы, но все зависит только от угла обзора. Поэтому будем корректировать фокус внимания вместе и, конечно, слушать хит за хитом весь день. «Вертиго» от Эвелина Рокстона в эфире «Юнистар». Группа «Серебро» споет «Скажи, не молчи». Раньше всех тандем Араш и Элена. Ну а прямо сейчас в эфире сделаем небольшую остановку, узнаем актуальные новости и узнаем, что обещают нам синоптики на сегодня.
2: Реклама. Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Суши-вторник в Суши-хаус. Каждый второй ролл в заказе – подарок. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте Суши-хаус Бай или по телефону 7440.
6: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в «Березе» приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников на производство. Возможно обучение рабочих в процессе. Доставка транспортом предприятия из города Белоозерск, Ивацевичи, Драгичины, Пружаны. 8029-177-0051.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Минское отделение Белорусской железной дороги приглашает на работу с возможностью обучения.

0: Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» — украшения, которые радуют. Выгода, которая...

0: Доброе утро. В Беларуси 11:00. С новостями Александр Романов. В Беларуси с 1 сентября вырастут трудовые пенсии на 5%. Такой указ подписал глава государства. Средняя пенсия по возрасту в сентябре составит 1125 рублей. Размер увеличения трудовой пенсии у каждого белоруса будет зависеть от стажа и заработка, а также установленных доплат к основной пенсии, сообщает Белта. В Беларуси могут немного подешеветь кредиты. Нацбанк решил снизить расчетные величины стандартного риска на сентябрь. Простыми словами, главный регулятор снижает верхнюю планку, которую не рекомендуется превышать коммерческим банкам. Новые кредиты для физлиц подешевеют примерно на 0,2% годовых. Чуть меньше станут проценты и по вкладам, сообщает Белта. Мошенники обманули бухгалтеров десятка минских организаций на 300 тысяч рублей. Им, как сообщает Белта, приходили одинаковые сообщения в мессенджере якобы от руководителей. Те просили выслать реквизиты фирмы и указать остаток на расчетном счете. После этого под предлогом закупки компьютеров и иной техники требовали перевести деньги за границу. Причем сделать это срочно. Это и застало врасплох большинство пострадавших. И в завершение, мужчин какой национальности россиянки считают самыми привлекательными, определили сервисы знакомств из России. Женщины нашей восточной соседки интересуются знакомствами с иностранцами, но для первого свидания большинство все же выбирают соотечественников. Более половины опрошенных, 51%, предпочли бы встретиться с россиянином, тогда как с иностранцем 22%. При этом самыми привлекательными россиянки считают итальянцев и белорусов. Их выбрали 31% и 29% женщин соответственно. На третьем месте – испанцы. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 47 копеек, доллар США 2 рубля 98 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей Вига Лизинг Авто.
2: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вига.бай.
0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем в Могилеве плюс 21 и возможен кратковременный дождь. В Бресте и Гомеле до 23 тепла и без осадков. В Гродно также без дождя и 21 выше нуля. В Витебске и Минске плюс 20 и возможен кратковременный дождь. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
3: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в косую линейку. Выдыхайте. В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект, 150.

обещают нам синоптики, мы продолжим с вами слушать хит за хитом и, конечно же, наполнять этот вторник яркими эмоциями. Да, синоптики обещают, что прохладное завершение лета нас ждет, но зато музыкальное.

0: Vertigo от Эвелина Рокстона в эфире Юнистар. Погода за окном сегодня вгоняет в легкую хандру, особенно остро это чувствуется под завершение лета. Но мы хотим сделать ваше лето ярче. В среду, 26 августа, радио Юнистар проводит бесплатный показ хитового кино. Это фильм с легендарными саундтреками. На этой неделе будем смотреть культовый фильм «Привидение» с Патриком Суэйзи, Деми Мур и Вупи Голдберг. Приходите 26 августа в 19:00 во дворик арт-пространства «Эхо» возле метро «Парк Челюскинцев». Там можно вкусно поесть и уютно расположиться на крытой веранде. До встречи! Ну что, среда уже где-то там на горизонте. Она, собственно, завтра. Ну а рабочий вторник — это наша с вами реальность. И, конечно же, хит за хитом, который сделает его чуть-чуть, но все-таки ярче. Pink, Family Portrait в ближайшие минуты.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Кассиры, бухгалтеры, очень аккуратно. Вполне скоро, вполне возможно, скоро все будет обрабатываться автоматически. Счета и платежи, и вся документация. И вы окажетесь как будто бы не у дел.
3: Ну и ладно, рабочий день идет, деньги капают, а обрабатывает информацию, пускай искусственный интеллект.
2: Главное, чтобы тебя при этом не уволили, конечно, а то скажут, смотри,
3: меня
2: он там...
3: нет, я не бухгалтер.
2: А, слава богу.

0: в удовольствие.
1: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
2: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская 8. Ищите стабильную работу в Минске? Предприятию «Фауна города» требуется водитель категории «Б». Сотрудникам гарантируют стабильную зарплату, полный соцпакет и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
5: Двухместная палатка всего за 29,90.
4: Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Это была

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 25 жнивня по 7 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Сшиток школьный от 19 копеек за одну штуку. «Мартин» — это выгодно. «Мартин» — 44 500 67 33.

Вторник в компании «Радио Юнистар». И знаете, вторник – это день смелых. Именно во вторник мы чувствуем себя смелее и увереннее, чем в понедельник. Об этом говорит статистика. Но зависимость от дня недели – это, конечно, не абсолют. Для кого-то демонстрация себя, привычка и потребность, не связанная с календарем. Поэтому, если хотите себя проявить, такая возможность будет сегодня в эфире 12:30. Мы сыграем в игру «Я знаю пароль». Ну а пока запасаемся блокнотами и отправляемся расследовать «Забериное дело» под хиты. Уже скоро. Хьюгел и его главный летний хит «I'm moving to the sun». Послушаем группу «Монтана». Скрипт и «Will.i.am» чуть раньше. Это и не стар. Хит за хитом весь день.

0: Привет! Сегодня слушается дело о коте Оскаре, который уже появлялся в нашей программе. У него три когтеточки, но что же он предпочитает? Новый кожаный диван. Мебель превращается в тряпку. Дело расследует звериный детектив. Точнее, ветеринарный врач, хирург и травматолог ветеринарной клиники доктор Вет Максим Кардаш. Почему кот игнорирует свою мебель и предпочитает хозяйскую?
1: Это нам кажется, что вот это место, оно будет идеально. Но у животного могут быть свои взгляды на этот счет. Поэтому здесь, опять же, это такая большая работа. Потому что, заводя того же кота, нужно понимать, что это не какой-то атрибут в квартире. Это член семьи, это живое существо, с ним нужно работать, с ним нужно говорить, ему нужно показывать, его нужно воспитывать.
0: Похоже, дело раскрыто. Очередное услышите уже завтра в это же время на Юнистар.
2: Звериное дело.
3: Реклама.
4: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
5: В школу с Коминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок. Встречайте новый учебный год стильно с Коминтерн. Подробнее на сайте Коминтерн.бай и по телефону 8029-326-33-34.
6: Эос. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
0: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальный гость и хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метод». Ветра. Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
3: Остался всего один рекламный ролик.
7: Не нужно копить, можно сразу купить. Собирайте то, что нравится на 21 век Бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер «Стоматология Стомика».
9: А я, когда не могу заснуть, считаю зубы. Здоровые зубы.
10: 1, 2, 3.
11: «Стоматология Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг. «Стомика». 77

Плюс 16 градусов и пасмурно за окном в столице. И сегодня приблизительно такая же погода по всей стране. Ну и знаете, погода за окном давно стала нашим неофициальным индикатором офисного настроения. Серость, облачно, план попозже.

0: Это планы на ближайшие 10 минут, но для начала мы с вами узнаем актуальные новости и прогноз погоды.
1: Реклама.
2: 30 тысяч рублей ждут вас 29 августа в 245-м праздничном тираже лотереи «Толото». Телефон 017-329-2129. Сайт «Толото.бай».
3: Выучи, школьник, и помни, студент. Здоровье – важнейший во всем элемент. Порадуйте четкой картинкой зрачки в Белмедтехнике. Скидки для вас на очки. Акция действует по 8 сентября. Подробности на сайте Белмедтехника.бай или по телефону 242-16-15.
4: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
5: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальный гость – хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метод». Ветра. Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
8: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
7: АМИ.
9: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
10: Это была реклама.
11: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
12: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно!
13: Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Добрый день, в Беларуси 12 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко вручил Орден Дружбы Народов первому вице-премьеру России Денису Мантурову. Об этом сообщает Белта. Награждение прошло во время встречи главы белорусского государства с первым вице-премьером России во Дворце Независимости. Денис Мантуров удостоен награды за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических отношений, а также промышленного и военно-технического сотрудничества между двумя странами и укрепление технологического суверенитета союзного государства. Мост на проспекте Независимости в Минске отремонтируют уже скоро. Точные сроки назвал директор предприятия «Горремавтодор» Максим Белоус. По его словам, планы ремонта очень сжатые из-за важности магистрали для движения. Работы ведутся круглосуточно и максимально быстро, но со строгим соблюдением правил. Кроме того, путепровод имеет архитектурную ценность, и потому все работы идут под контролем сотрудников Белреставрации. Закончить ремонт моста между цирком и площадью Победы планируют к сентябрю. Военные сборы начались в Беларуси в двух регионах. Речь идет о Березинском и Червинском районах Минской области. А завтра они стартуют и в Волковыском районе Гродненской области. Об этом рассказали в телеграм-канале Минобороны. Все учебные сборы пройдут под руководством председателей райисполкомов. На них отработают прием военнообязанных и их обеспечение. И в завершении выпуска Илон Маск предупредил об угрозе исчезновения человечества. Поводом для его комментария стали данные о рекордно низком суммарном коэффициенте рождаемости в Сингапуре. «Человечество исчезает», — написал Маск в социальной сети X. При этом на фоне ухудшения демографической ситуации власти Сингапура расширили поддержку семей с детьми. В стране увеличили выплаты и продолжительность отпуска по уходу за ребенком. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 47 копеек, доллар США – 2 рубля и 98 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. Такими были новости к этому часу, а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси будет переменная облачность. Небольшие дожди пройдут только в Витебске и Могилеве, там будет до 20 тепла, в остальных городах без осадков. В Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Гродно 18-20 тепла и в Минске днем тоже до 20.

0: 10 тепла, возможен дождь. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Это Юнистар. Продолжаем слушать хит за хитом и наполнять наше лето яркими эмоциями. Питбуль, Кристина Агилера в ближайшие минуты споют «Feel This Moment». Отличная мотивация для вторника.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: И третья кружка кофе не помогает запустить серое вещество. Надеюсь, у вас сегодня получилось завестись и разогреться перед игрой «Я знаю пароль». Вопросы с меня, с вас ответы. Но чтобы стать нашим участником, чтобы сыграть в прямом эфире, напишите прямо сейчас на эфирный телеграм 610-9950. От вас жду всего лишь одну фразу: «Я знаю пароль». Ну и проверим все это в эфире через 10 минут. Ну а пока что Аврил Лавин, «Complicated».
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово, бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Премьер Давай. Японии переехала в свою новую резиденцию.
3: Да.
2: А там были тараканы. И в первый раз, когда она увидела такого таракана, совершенно не испугалась, потому что она вообще-то верит в цикл перерождений. И подумала, ну это явно кто-то
3: Васька.
2: Там... кто-то из своих, да, пришел там повидаться, поприветствовать все дела.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793. Его подставили, обвинили в том, чего он не совершал. Теперь бывший спецназовец Коул Рид в бегах.
1: Чего ты хочешь? Все чего-то хотят.
2: Возмездие.
0: Джейсон Стейтем в бескомпромиссном экшн-триллере

0: Москве. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Inkliva Insurance. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Inkliva. Живи счастливо.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Срок рекламной игры с 30 июля по 21 октября 2026 года.
4: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
5: Партнер – препарат «Хефитол».
6: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хефитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хефитол – сила артишока. Хефитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель – лаборатория Смайоли, Спиндлер, Франция, реклама.

0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
1: В эфире Юнистар, игра «Я знаю пароль». Сегодня победитель в качестве подарка получит два пригласительных билета в кинотеатр Skyline на премьеру фильма, который уже называют главным триллером года, «На краю Оук-стрит». Ну а вот сможет ли наш сегодняшний игрок получить подарок или нет, давайте знакомиться и все узнаем в прямом эфире. Сегодня за титул самого лучшего будет бороться у нас Сергей. Сергей работает менеджером в строительной компании. Сергей, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Сергей, ну рассказывайте, как проходит ваш вторник?
2: Нормально, хорошо.
1: А вы давно ходили в кино?
2: Давновато.
1: Вот видите, если сегодня выиграете, отправитесь в кино, причем можете выбрать, с кем пойдете. Плюс один уже можете в голове прокручивать. Но я напомню правила нашей игры. Я задаю максимум три вопроса. У каждого варианта есть свои цифры. 1, 2 или 3. Ваша задача отвечать правильно, и лишь тогда вы сможете подобрать тот самый правильный пароль, состоящий из трех цифр. Итак, Сергей, но перед тем, как мы с вами начнем, я предлагаю вам выбрать одну из трех категорий. Итак, что за категории сегодня у нас есть?
0: Литература. Кино. География.
1: Три категории. Литература, кино, география.
2: Ох, ну давайте географию.
1: Вы решили взять географию. Ну что ж, Сергей, я желаю вам удачи и прямо сейчас... Первый вопрос в категории «География». Как называется условная линия, которая делит Землю на южное и северное полушария? Вариант номер 1 – меридиан. Вариант номер 2 – параллель. Вариант номер 3 – экватор.
2: 3 – экватор.
1: Зафиксировали. Идем дальше. Итак, Сергей, назовите крупнейший остров в мире. Вариант номер 1 – Исландия. Вариант номер 2 – Новая Зеландия. Вариант номер 3 – Гренландия.
2: Гренландия. 3.
1: Зафиксировали. Летим к третьему, финальному вопросу. Какое государство в Азии называется так же, как и бесцветный горючий газ? Вариант номер 1 – пропан. Вариант номер 2 – бутан. Вариант номер 3 – метан.
2: Бутан.
1: Итак, я фиксирую третий вариант. Сергей, как вам кажется, смогли сегодня подобрать пароль или нет?
2: Я думаю, да.
1: Давайте проверим прямо сейчас.
0: Пароль подобран верно.
1: Абсолютно верно, да, действительно. Экватор – это у нас первый ответ. Гренландия – самый крупнейший остров в мире. Ну и, конечно, государство в Азии – это Бутан. Я вас поздравляю, сегодняшний пароль 3-3-2. Ну а что вы получаете, Сергей? Вы получаете два пригласительных билета в кинотеатр Skyline, на премьеру фильма, который уже называют главным триллером года «На краю Оук-стрит».

0: где забрать билеты, я вам расскажу уже вне эфира. Я вас еще раз поздравляю. А вот если, друзья, хотите с нами сыграть завтра, внимательно слушайте эфир Юнистар.
1: Я знаю пароль.
2: Реклама. Впереди хороший знак.
1: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
4: Цікавыя гісторыі і адметныя навіны. .бай. Зараз і на беларускай мове. Даведайцеся, куды адправіцца ў падарожжа, што пакаштаваць акрамя дранікаў. Чытайце .бай. Тут кожны дзень нешта свежае і захапляльнае.
5: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская 8.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
6: Это была реклама. А дальше — мировой хит.
8: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
9: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь, по лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: Мистер Ноутолл, Тедди Свимса в эфире Юнистар. Но меня зовут Саша Козырев. Привет вам, вы в компании Юнистар. Сегодня в нашей игре, кстати, я знаю пароль, Сергей стал победителем. И кто-то скажет, что это удача. Но мы часто забываем, что удача не мистическая сила, а выбор простых реальных действий. Она любит внимательность, удача любит настойчивость. Много счастливых совпадений — это чаще результат упорства, а не резкого чуда. Хотите привлечь ее? Не ждите знаков, показывайтесь миру. Замечайте, знакомьтесь, и она займет вашу сторону. Поэтому пускай вторник принесет вам удачу. Ну а в эфире послушаем Sad Girl от Биби Рексы и Дэвида Гетта. Анна Астис поет «Повело». First Day, Тима Месс и Брэйн Молка в начале музыкального часа. Но для начала актуальные новости и прогноз погоды на сегодня.
1: Реклама.
2: Нащелкай на призы семечки от Мартина. Купи от двух упаковок в одном чеке.

0: 55-55.
1: Будь тем, чей бизнес обсуждают. Регистрируйся на конкурс «Любимый бизнес» с 26 августа по 27 сентября 2026 года. Ждем тебя, сберский красавчик. Подробности на сбер.б.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: А сейчас в эфире суши-сет «Юнистар» от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Обратный отсчет!
6: Еще трогательнее.
7: Мы летим на Луну!
8: И найдем моего папу!
6: Еще пушистее.
9: Никогда не видел столько лунтиков.
6: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа.
4: Это была реклама.
10: Вы слушаете «Юнистар».
11: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
12: Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» — украшения, которые радуют!

Добрый день, Беларуси. 13 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко планирует в ближайшее время встретиться с президентом и премьер-министром России. Об этом, как пишет Белта, глава государства заявил сегодня на встрече с вице-премьером России Денисом Мантуровым. Белорусский лидер поблагодарил Дениса Мантурова за поддержку на

0: самолета «Освей», который, как считает президент, нужен на союзном пространстве. Средняя зарплата белорусов вновь выросла за месяц. Белстат поделился обновленной статистикой. В июле средняя зарплата составила 3172 рубля. Это почти на 68 рублей больше, чем было в июне. Территориально самый высокий средний заработок, как и раньше, отмечается в белорусской столице. Сумма превышает 4000 рублей. Что касается сфер деятельности, то по статистике айтишники остаются самыми высокооплачиваемыми специалистами. В секторе информации и связь средняя сумма дошла до 6400 рублей. Все суммы, кстати, приводятся до вычета налогов. Когда в Беларуси ждать бабье лето, рассказали синоптики. По прогнозам, первая половина сентября ожидается более прохладной и дождливой. А вот вторая половина месяца обещает быть сухой и теплой. Температура может быть выше климатической нормы. И в завершении выпуска. Японцы вручную передвинули башню замка, которая весит 360 тонн. Для этого использовали древний строительный способ. Здание установили на ролики и переместили целиком. Такой кардинальный метод понадобился, чтобы вернуть башню на прежнее место после ремонта каменных стен, которые повредило землетрясение. Почти 2000 добровольцев работали сменами по 80 человек и тянули башню 30-метровыми канатами. За два дня ее сдвинули больше, чем на 2 метра. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 47 копеек, доллар США – 2 рубля 98 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. Такими были новости к этому часу, а дальше о погоде. По информации «Погода БАЙ», сегодня днем в Беларуси будет переменная облачность. Небольшие дожди пройдут только в Витебске и Могилеве. Там будет до 20 тепла. В остальных городах без осадков. В Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Гродно 18-20 тепла. И в Минске днем тоже до 20 тепла, возможен дождь. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – сеть магазинов «Удачник». Спилили! Скосили!

0: электроинструмент. Подробности на сайте «Удачник Бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
1: Это Unistar, и слушайте любимый хит за хитом не только в FM-диапазоне, но и в формате онлайн. Заходите на сайт unistar.by. Ну и в формате хит за хитом мы летим с вами навстречу нашим последним летним выходным. В ближайшие минуты First Day от Тима Месса и Брайана Молка.

0: Биби Рекса, Дэвид Гетта в эфире Юнистар. Хит передает чувство полной изоляции, когда вы находитесь в толпе или на вечеринке, но чувствуете себя одиноко. Кто-то с этим пытается бороться, ну а кто-то наоборот. Тенденция последних месяцев для девушек — самостоятельная поездка перестала быть экзотикой и становится рядовой практикой. То есть девушки выбирают путешествовать соло. Возникает логичный интересный вопрос. Что именно ищут девушки, покупая билет только на себя? Для меня это пока только риторический вопрос, ведь путешествовать без второй половинки, по словам моей второй половинки, только после развода. Как у вас с этим? Готовы отпустить своего спутника в одиночку путешествовать? Подумайте. Ну а мы пока послушаем хит от Тини Темпа.
1: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. С ним мы сможем снимать любые детали издалека без потери качества, ведь у него ультраширокий объектив и два телеобъектива с трехкратным и пятикратным зумом. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
2: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
3: Ну, в общем, ну, как ты получаешь удовольствие физически? Вот это ровно и делай. Что ты хихикаешь?
4: Ну, не при всех же.
3: Ну, не при всех же, но ты делай, ну, как-нибудь, да? В общем, то, что тебя разгрузит физически. Да. Затем...
4: Ты ребенку в школу говоришь, пирожки, ты в школу, а мы в спа.
3: Да, вот да. Так. Ну, потому что вам же нужно сохранять гармонию дома.
2: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
5: Реклама.

0: машины.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
0: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ Бай. Где машины, там и запчасти.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на...

0: Ами Бай.
1: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество котов и получай шанс выиграть 10 000 белорусских рублей и электро...

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 25 жнивня по 7 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Сшиток школьный от 19 копеек за одну штуку. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44-567-33. Хит за хитом. Весь день.

13:36 в стране. Вы в компании Unistar. С вами Саша Козырев. И да, этот рабочий вторник мы вместе. Кстати, знаете, что работать в офисе и не найти пару людей, с которыми вот можно по-настоящему пообщаться, все равно, что вот пить кофе, но без сахара. Вроде функция.

0: Есть удовольствие? Нет. А хорошая коммуникация — это не только дружеские мемы в чате, но и быстрое решение, моральная поддержка. В результате повышается не только продуктивность, но и удовольствие от работы, потому что вы работаете не в одиночку, а в компании тех, с кем можно посмеяться и поделиться победой. Поэтому сегодня, проходя по коридору, улыбнитесь кому-то, не закрывайтесь в почтовом мессенджере и иногда приносите печенье для коллег. Вдруг окажется, что идеальный коллега, он ближе, чем кажется, и работать станет не только эффективнее, но еще и веселее. Ну а я с вами буду прощаться до завтра. На этом мой рабочий график практически завершился. Скоро микрофон появится Вадим Сабин. Но перед тем, как я попрощаюсь, я расскажу, что мы будем слушать с вами в эфире Ньюстар в ближайшее время. Для вас Алекс Уоррен и его Fever Dream. Инна. Up. Let's go от Кей Марон. Ну вот, принимаю эту фразу на свой счет. Я уже let's go. Ну а всем остальным хочется пожелать отличного вторника. Хит за хитом в эфире Ньюстар.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Ньюстар.
2: Привет, это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
3: Обращали внимание на свои джинсы?
2: Наверняка каждый замечал на правом переднем кармане еще один, совсем крошечный, в который с трудом помещаются даже два пальца. Зачем он нужен сегодня, если положить туда современный смартфон или ключи просто невозможно? Этот элемент одежды – привет из 19 века. Джинсы изначально создавались как прочная рабочая одежда для фермеров, золотоискателей и ковбоев. И этот маленький кармашек был сделан под конкретный и очень важный для того времени предмет – часы на цепочке. Бренд Levi's впервые добавил его в свои комбинезоны, чтобы рабочие могли уберечь хрупкое стекло часов от царапин и ударов во время тяжелого.

0: Труда. Часы давно переехали на наши запястья и экраны телефонов, а вот дань традиции на джинсах осталась навсегда. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
2: Реклама.
1: 30 тысяч рублей ждут вас 29 августа в 245-м праздничном тираже лотереи «Толото». Телефон 017-329-2129. Сайт «Толото.бай».
3: Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
4: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
8: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй».

0: Алекс Уоррен и Фива Дрим на Юнистар в 13.56 практически с этой минуты. С вами я, Вадим Савин. На ближайшие три часа я искренне и полностью ваш. Привет, друзья, как настроение? Я желаю вам сегодня поменьше стресса, побольше позитива. А за хиты будем отвечать мы, естественно. И очень скоро сыграем для вас Тейм Импала и Дженис Блэкпинк. Три недели на первом месте в нашем хит-параде. Дракула на подлете. Ну а еще скоро Мари Краймбери. О, счастливая. Одни ее музло, и пусть поделится счастьем с вами. Ну да, мы с вами это заслужили, правда? Дэнни и Тереза через 5 минут. Ждем и Only You, а также скоро узнаем новости и прогноз погоды. Отличного дня!
1: Реклама. Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
2: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
3: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская, 8.
4: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос.
5: Важные новости и интересные истории. .by любит своих читателей. Новости, афиша, курсы и погода. Все полезное на одном портале. .by.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиа-выставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
6: Это была реклама.
8: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
9: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Добрый день, Беларуси, 14 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко планирует встретиться с президентом и премьер-министром России. Об этом, как пишет Белта, глава государства заявил сегодня во время встречи с первым зампредседателя правительства России Денисом Мантуровым, пишет Белта. По словам Александра Лукашенко, с российским премьером он намерен встретиться в ближайшее время, а после этого белорусский лидер обсудит с Владимиром Путиным те вопросы, которые не смог обговорить с первым вице-премьером. В Беларуси передумали вводить обязательный реестр репетиторов.

0: репетиторов. Вместо этого с начала нового учебного года открывается витрина репетиторов. В Минобразовании рассказали, что это будет современный помощник для всех, кто связан с частным образованием. Сервис должен помочь талантливым педагогам шире заявить о себе, а у родителей появится простой и надежный способ найти нужного специалиста. США предложили снять санкции с Ирана в обмен на открытие Ормузского пролива и прекращение атак в регионе. Как пишет СБ «Беларусь сегодня», эту информацию иранской стороне передал главнокомандующий армией Пакистана Асим Мунир во время его визита в Исламскую республику. Он также призвал Тегеран возобновить работу над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США. И в завершении выпуска первый в мире вертипорт для аэротакси построили в Дубае. Это воздушная гавань для летательных аппаратов с системой вертикального взлета и посадки. Четырехэтажное здание включает две зоны взлета и посадки, инфраструктуру быстрой зарядки для воздушных такси и помещение для обслуживания пассажиров. Власти Дубая планируют создать сеть из четырех вертипортов, которая соединит основные районы города и позволит пассажирам полностью избегать пробок на дорогах. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 47 копеек, доллар США – 2 рубля 98 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. Такими были новости к этому часу, а дальше о погоде.
1: Партнер новостей «Вига Лизинг Авто».
2: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
0: По информации погоды Бай, сегодня днем в Беларуси будет переменная облачность. Небольшие дожди пройдут только в Витебске и Могилеве. Там будет до 20 тепла. В остальных городах без осадков. В Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Гродно плюс 18-20 и в Минске днем тоже до 20 тепла возможен дождь. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
3: До первого звонка все меньше времени, а у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте! В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект, 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.
4: На часах 14.02 вы слушаете «Енистар». Я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю денежного дня. Привет-привет! Самое время слушать много музыки. Хит за хитом. И прямо по курсу на «Енистар» Дэнни и Тереза с классным хитом «Wait Only You».

0: Tame Impala, он же Кевин Паркер на Инистар. Hey, Kevin, what's up? Пела Дженни. Hey, Jenny, what's up? Ну и, конечно же, вам, друзья. Hey, what's up? Как дела? Переводите на русский язык. А от меня, Вадим Савинов, большой привет. И в придачу Дракула. Это первое место в нашем хит-параде уже не первую неделю, кстати. Ну а хит-парад по-прежнему блестяще составляете вы путем отличного голосования за любимую музыку. Включайте Юнистар Топ 20 у нас в прямом эфире по пятницам, субботам и воскресеньям. Ну а потом, кстати, запись эфира можно переслушать в любое другое время на страничке нашего хит-парада на сайте unistar.by. Возвращаемся к событиям вторника, 14.19. Я заряжаю для вас Safe and Sound at the Capital Cities через пару минут.
1: Лето, музыка, кино. Радио Юнистар приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19.00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by. Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Что сказать своей второй половинке, которая хочет обновить гардероб к осени, но при этом еще с прошлой осени половина одежды так не ношена и висит.
3: Да. Татьяна такой вариант предлагает.
2: Но там не Татьяна.
4: Давай, дорогая, действуй. А все прошлогоднее сношу я.
3: Ну, а может быть, почему ты говоришь, там не Татьяна?
2: Ну, уже подписано Татьяна.
3: Может быть, Татьяна заговорила таким голосом.
2: Разве что.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
5: Реклама.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
6: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальные гости – хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метро». Триквета. Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
7: В школу с Коминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок. Встречайте новый учебный год стильно с Коминтерн. Подробнее на сайте comintern.by и по телефону 8029-326-33-34. Минская

0: 8-800-500-5120.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер «Стоматология Стомика». А в этом радиоролике звучит реклама «Стомики».
4: Стоматология «Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
5: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и повышение.

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Партнер программы – компания «Белтелеком».
2: Теперь моя очередь.
3: Нет, моя.
4: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску.

«Я должен остаться сильным, но я слабак, что с того?» Боже, как мне нравится, когда я западаю на кого-то. Эту группу создали братья Адам, Джек и Райан. Отсюда и название AGR. Свою самую популярную песню они выпустили в 2016-м, и в ней поется о такой проблеме, как безотказность и безвольность. Очень часто мы просто не можем или не смеем отказать кому-то, причем мы прекрасно понимаем, что это неправильно. О каких слабостях хотели рассказать парни в клипе, можно только догадываться. По сюжету они просыпаются в поезде нью-йоркской подземки и устраивают там вечеринку. «Мне нужно перестать слушать эту песню, но я слабак», — цитируя текст песни, написал под видео один пользователь. «Что замечательно в AGR, так это то, что все их песни не о любви, а о реальных проблемах», — отметил другой. «В этой песне говорится, что слабость — это нормально. Ну, мне нужно было это услышать. Я всегда относился к слабости как к болезни и часто отказывал себе в удовольствии, потому что надо быть сильным», — признался третий. Ну а мы слушаем прямо сейчас AGR Weak. No, thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations

0: Если в течение дня вас заинтересует хит из нашего эфира, есть несколько способов узнать, что играло на Unistar. Или на нашем сайте unistar.by, или в мобильном приложении скачивайте его бесплатно из Google Play или App Store. И узнавайте не только, что играло на Unistar, но и что будет играть. Будет в ближайшие полчаса Miss Mo и его новинка Hello, the sun is up, where are you? Ждем Lost Capital и кавер на Gangsta's Paradise. Еще больше каверов на нашем одноименном дополнительном интернет-канале. Ну и, к слову, о каверах уже через пару минут здесь в эфире California Dreamin'. Это Royal Gigolos.
1: Реклама.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.

0: Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793.
1: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
2: Обратный отсчет.
3: Еще трогательнее.
4: Мы летим на Луну.
5: И найдем моего папу.
3: Еще пушистее.
6: Никогда не видел столько лунтиков.
3: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Не нужно копить, можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век Бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер препарат Хефитол.
9: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хефитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хефитол – сила артишока. Хефитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный

0: пришел тебе с приветом рассказать, что солнце встало. Ну, или же по-английски, как сыграл Мизмо. Hello, the sun is up. Where are you? 18 место в нашем хит-параде в эти бархатные дни августа и лета. Лето продолжается, это здорово. Как настроение? Для поднятия настроения на новые высоты я готовлю для вас новую порцию хитов. Ждем Fergie и Big Girls Don't Cry. В ближайшие полчаса хитов на Инистар. Ну а еще скоро Артик и Асти. С песней о счастье. Раньше остальных Энрике Иглесиас. Это Tired of Being Sorry здесь на Инистар через 5 минут. От меня, Вадима Савина, персональный привет. Желаю нам с вами поменьше дождей и побольше солнца.
1: Реклама.
2: Ами.
1: Акция «Скоро в школу».

0: Только с 21 августа по 3 сентября.
1: Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челюскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «БНБ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Праздничное агентство Влады». Минск. Летняя 66. Офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
3: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Последний шанс дополнить лето покупкой. До 28 августа в фирменных магазинах и на сайте Mateoli.by действует скидка 20% на летние сумки и аксессуары. Успейте забрать свою идеальную модель по выгодной цене. Телефон 17-227-1308.
6: Это была реклама.
7: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
8: Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.

Добрый день, Беларуси, 15 часов. Меня зовут Леся Никитина. Ремонт моста в Минске на проспекте Независимости завершат к сентябрю. Об этом рассказал гендиректор предприятия «Горремавтодор» Максим Белоус. Он подчеркнул, что планы ремонта путепровода между цирком и площадью Победы очень сжатые. Так как это очень важная магистраль, делается все необходимое, чтобы уложиться в сроки. Как пишет агентство «Минскновости», работы ведутся круглосуточно, максимально быстро, но со строгим соблюдением правил. Базовая ставка увеличится в Беларуси с 1 сентября. Новый размер составит 300 рублей. Это на 3 рубля больше, чем было раньше, передает телеканал ОНТ. Напомню, от базовой ставки зависят зарплаты бюджетников. Увеличатся оклады и стимулирующие выплаты у врачей, учителей, работников культуры и соцобслуживания. Стало известно, сколько будут стоить учебники в новом учебном году. Как передает телеканал ОНТ, комплект учебников для учащихся первых 11 классов обойдется в 22,5 рубля, для дошкольников – 9 рублей, для детей из многодетных семей плата за комплект составит 11 рублей и 25 копеек. И в завершении выпуска. США планируют аннулировать до 200 тысяч туристических и деловых виз, которые были выданы за последние 10 лет. Администрация

0: безопасности. Чтобы выявлять иностранцев, которые въехали в США как краткосрочные посетители, а затем подали заявление на убежище с намерением остаться в стране. При этом, как сообщает РИА Новости, отмена визы не означает немедленную депортацию. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 51 копейка, доллар США – 3 рубля и 1 копейка и 100 российских рублей – 3 рубля и 57 копеек. Такими были новости к этому часу, а дальше о погоде. По информации «Погода.бай», этой ночью в Беларуси будет без осадков, местами может сгущаться туман. В Бресте, Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске будет плюс 8, плюс 10. И в Минске этой ночью тоже до 10 тепла, а вот в окрестностях города будет плюс 5, плюс 7 и слабый туман. Завтра днем осадков не обещают. В Бресте будет до плюс 24, в Гомеле и Гродно 20, 22 тепла. В Могилеве и Витебске плюс 18, 20. И в Минске завтра днем до 22 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Вы слушаете «Енистар», я Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю удачи в делах и счастья в личной жизни. На часах 15.02. Самое время слушать много музыки, хит за хитом, как мы с вами любим. И раньше всех на «Енистар» сам Энрике Иглесиас. Это «Tired of Being Sorry». Делайте громче.

0: Обожаю эту музыку. Группа The Bouse и Magnetic Save My Day. В 15.18 здесь на Юнистар. Легкая, классная, воздушная, совершенно летняя музыка. И мы в нашем телеграм-канале спешим напомнить вам, друзья, о том, что лето с Юнистар продолжается. Сегодня книжный клуб с Лесей Никитиной. Завтра смотрим хитовое кино с Петром Сафроновым. И на завтра же запланирована фотопрогулка с Валентином Середой. Все подробности в телеграм-канале Юнистар. Изучайте, выбирайте, к какому проекту вы хотели бы присоединиться, чтобы не скучно проводить это лето вместе с нами. Подробнее обо всем, в том числе и на сайте unistar.by, ну и там же ссылка на наш телеграм-канал. Переходите по ссылке, подписывайтесь, давайте дружить. И что до музыки, уже через пару минут на Unistar Fergie и Big Girls Don't Cry.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело.
2: Зарядная станция.
1: Для детей старше 16 лет.
3: Легализуйте плохие оценки. Ну, заранее разрешите и себе, и ребенку ошибаться.
4: Нас уже давно легализовано.
3: Ну вот, и тогда жить приятнее, и тогда 1 сентября не такое страшное.
4: Нас даже этот, не вот по поведению, в принципе, допустим.
3: Говорит, вот ты молодец сегодня, что-то не грустил, да?
4: Не грусти.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу.
2: Зарядная станция.
1: С 7 до 10.30 на Юнистар.
5: Реклама. Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. -30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17 396 38 33.

0: мечты сложи.
1: Кредиты и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская, 8.
3: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House Buy или по телефону 7440 круглосуточно. Остался всего один рекламный ролик.
4: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
5: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
4: Почему ты раньше молчала?
6: Все для школы и творчества в 3 цены.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
7: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт.

для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 25 жнивня по 7 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Сшиток школьный от 19 копеек за одну штуку. «Мартин» — это выгодно. «Мартин Бай» 44 567 33.
2: Вы слушаете
0: Радио
2: Юнистар.

0: что, это великолепная Сабрина Карпентер, а великолепная, потому что у нее есть кофеек. Да, наш человек. Эспрессо, только что на Инистар, кстати. 15.36, как вы смотрите на предложение по чашечке после обеденного кофе? Ну или чая, если больше любите. Завариваете вкусный чаек или кофеек, а я поделюсь подробностями грядущей фотопрогулки по Минску. Мой коллега, ведущий, а он же еще и профессиональный фотограф Валентин Середа, очень готовится к завтрашней встрече с вами. Он научит вас делать потрясающие фото на смартфон, а профессиональный гид Оксана Зинько расскажет много интересных историй. Фотопрогулка пройдет по дворикам улицы Карла Маркса в Минске. Заглядывайте на unistar.by, изучайте подробности, а мы с вами во время прогулки протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте и может снимать издалека любые детали без потери качества. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Ну а что до музыки, в ближайшие полчаса на Unistar сегодня во вторник слушайте Slater Dance. Ждем проект «Медуза» и «Дермо де Кеннеди». Это «Парадайз». Через 5 минут на «Инистар» практически радиоклассика от группы «Evanescence». Это «Bring Me to Life» на горизонте, и дальше на «Инистар» только хит за хитом.
1: Для детей старше 16 лет. «Надо знать» на «Юнистар».
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
3: А вы думали, зачем кошкам нужны их длинные и жесткие усы?
2: Нам кажется, что это просто пушистое украшение для мордочки. Но для котиков это важнейший радар, без которого они бы просто не выжили. Усы кота – это чувствительные датчики. С их помощью животные улавливают даже самое незаметное колебание воздуха. Они помогают кошкам идеально ориентироваться в полной темноте, огибать препятствия и даже определять скорость и направление ветра во время охоты. И вот интересный факт. Кошачьи усы работают как природная линейка. Их длина точно совпадает с шириной тела кошки. Именно поэтому, прежде чем залезть в узкую коробку, трубу или дыру в заборе, кошка просовывает туда голову. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
4: Реклама.
5: 30 тысяч рублей ждут вас 29 августа в 245-м праздничном тираже лотереи «Толото». Телефон 017-329-2129. Сайт «Толото.бай».
4: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
6: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
7: Обратный отсчет.
8: Еще трогательнее.
9: Мы летим на Луну.
10: И найдем моего папу.
8: Еще пушистее.
11: Никогда не видел столько лунтиков.
8: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.
4: Остался всего один рекламный ролик.
12: Не нужно копить, можно сразу купить. Собирайте то, что нравится на 21 век бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
13: Партнер препарат Нанолар.
14: Аргентокия Нанолар представляет.
15: Простыло горло, вот удар.
16: Аргентокия Нанолар.
14: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении анкетов.

и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокеа Нанолар. Содержит наноколоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: За неделю до сентября в эфире Unistar Slater Dance 1558. Ну что, еще целая неделя лета у нас с вами. Если вы потихонечку готовитесь или полным ходом готовитесь к новому учебному или рабочему сезону, удачи нам с вами в этом приготовлении. Ну и, конечно, не будем забывать и о приятностях лета. Пусть они радуют вас, как и наша музыка. Впереди Matafix и Big City Life. А еще в ближайшие полчаса на Unistar добро и юность.
1: Поставим на всю и соседи не спят.
0: Раньше остальные группы The Rasmus. Через 5 минут Living in a World Without You. А также еще час с вами и в вашей замечательной компании. Я Вадим Савин. Прямо по курсу новости и прогноз погоды.
2: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by.

0: 9 рублей.
1: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Важные новости и интересные истории. .by любит своих читателей. Новости, афиша, курсы и погода – все полезное на одном портале. .by.
3: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Собрать ребенка в школу с Карри легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. -30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.carry.com и по телефону 17-396-38-33.
4: Это была реклама.
6: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
7: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета!

0: В Могилеве и Витебске 18-20 тепла, и в Минске завтра днем до +22 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
2: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте. В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект, 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.
3: Большой привет в Беларуси, 16.06. Через час на Инистар наш вечернее наконец-то шоу. Ну а до него услышим много хитов и на наших FM-частотах, и в умных колонках Яндекса. Скажите колонки, Алиса, включи Инистар. И вместе послушаем «Living in a World Without You». Это горячие финские парни группы «The Rasmus».

0: Это Pay to Exist на Unistar. Вообще универсальная песня, которая и от работы не отвлекает, и за рулем тоже, да? Отдыхать не мешает и наслаждаться отдыхом и отпуском. Ну и самое главное, поможет вам расслабиться, если вы сейчас в стрессе и так в предосенней суете. Как бы это все успеть? Купить к школе, приготовить и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое по списку огромному. Все обязательно получится. Да, еще есть в запасе у нас с вами время. И Unistar с вами. Мы вас не дадим в обиду. Соответственно, да, и не оставим вас один на один с проблемами. Хорошей музыкой подыграем. И, кстати, по поводу музыки. Еще больше классных хитов самых разных стилей слушайте на наших дополнительных интернет-каналах. Среди них есть канал свежих хитов. Там вы и услышите Pay to Exist от Brock Sexton. Есть канал легкой, спокойной музыки. Можно слушать на работе, можно слушать дома, везде, где есть интернет. Есть канал энергичных клубных треков. Есть канал рэп-хитов, гитарных песен, каверов и хитов 2000-х. Включайте в мобильном приложении Unistar или на нашем сайте и слушайте хит за хитом везде, где есть интернет. Ну а в ближайшие минуты у нас для вас, дайте-ка гляну, Matafix и Pixity Life. Кое-что очень классное из прошлого.
1: Сегодня утром на Unistar было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Биологи выяснили, что амурские щуки способны привязываться к людям.
3: Ну, правда, ненадолго, исключительно до обеда.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама. Выучи школьник и помни студент. Здоровье – важнейший во всем элемент. Порадуйте четкой картинкой зрачки в Белмедтехнике. Скидки для вас на очки. Акция действует по 8 сентября. Подробности на сайте Белмедтехника Бай или по телефону 242-16-15.
5: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челёскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «БНБ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг. Праздничное агентство «Влады». Минск. Летних 66. Офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
1: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
6: Важные новости и интересные истории. .by любит своих читателей. Новости, афиша, курсы и погода – все полезное на одном портале. .by.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: В школу с Коминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок.

великолепно, как всегда, это Hate Me, один из самых пламенных хитов нашего вторника на часах 16:36, а это значит, что все ближе и ближе к нам с вами вечер хитового кино с моим коллегой Петром Сафроновым. Уже завтра будем смотреть культовый фильм «Привидение» с Патриком Суэйзи, Деми Мур и Вупи Голдберг. Обязательно приходите 26 августа в 19:00, в 7 вечера, во дворик арт-пространства «Эхо» возле метро «Парк Челюскинцев». Там можно будет вкусно поужинать и уютно расположиться на крытой веранде. Лето с Юнистар продолжается.

0: для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
1: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
0: Надо знать.
2: Обращали внимание на свои джинсы?
1: Наверняка каждый замечал на правом переднем кармане еще один, совсем крошечный, в который с трудом помещаются даже два пальца. Зачем он нужен сегодня, если положить туда современный смартфон или ключи просто невозможно? Этот элемент одежды – привет из 19 века. Джинсы изначально создавались как прочная рабочая одежда для фермеров, золотоискателей и ковбоев. И этот маленький кармашек был сделан под конкретный и очень важный для того времени предмет – часы на цепочке. Бренд Levi's впервые добавил его в свои комбинезоны, чтобы рабочие могли уберечь хрупкое стекло часов от царапин и ударов во время тяжелого труда. Часы давно переехали на наши запястья и экраны телефонов, а вот дань традиции на джинсах осталась навсегда. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
0: Надо знать.
3: Реклама. Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
6: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская 8.
7: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
8: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
10: Партнер – стоматология «Стомика».
11: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
12: Имплантацию? Сделай.

0: 16:57. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. Как всегда, за 3 минутки до начала самого жаркого вечера. Аня Васильева тут. И очень скоро буду раздавать подарки. Ну, а делиться хитами начну прямо сейчас. Тут Bebe Rexha and New Religion. Слушаем уже вечером полную версию этого хита. И ставим лайки на нашем сайте unistar.by. А пока тут будет Юрий Титов. Он знает все о любви. На все о хитах знают Маранди и Angels. Раньше остальных, сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды. Ну что, мы начинаем наш жаркий вечер. Да, прямо сейчас. Поехали.
1: Наконец-то шоу. Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, меня зовут Полина Летова, и завтра я расскажу о самой необычной яхте, которую построил финский моряк.
3: Привет, друзья, меня зовут Петр Сафронов. Как правильно закупиться к школе, чтобы не потратить лишнего? Вот об этом мы поговорим завтра в утреннем шоу.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
6: Мне старое кресло не по приколу.
7: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
6: Наконец-то.
5: Ура!
8: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.
9: Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь.

0: Добрый вечер. В Беларуси 17 часов и 2 минуты. Меня зовут Леся Никитина. Средняя зарплата белорусов вновь выросла за месяц. Белстат поделился обновленной статистикой. В июле она составила 3172 рубля. Это почти на 68 рублей больше, чем было в июне. Территориально самый высокий средний заработок, как и раньше, отмечается в белорусской столице. Сумма превышает 4000 рублей. Что касается сфер деятельности, то по статистике айтишники остаются самыми высокооплачиваемыми специалистами. В секторе информации и связь средняя сумма дошла до 6400 рублей. Все суммы, кстати, приводятся до вычета налогов. В Минске самая дорогая земля среди всех белорусских городов. Об этом рассказали в Госкомимуществе. По данным комитета, квадратный метр земли в Минске в среднем стоит 731 рубль. В топ-10 по стоимости также вошли такие города, как Гомель, Брест, Гродно, Солигорск, Витебск, Могилев, Заславль, Фаниполь и Дзержинск. Лидер по средним показателям среди сельских населенных пунктов – Минский район. Средняя цена квадрата там почти 51 рубль. Какие новые направления запустит Белавия в бархатный сезон, рассказали в пресс-службе авиакомпании. Так, с начала осени слетать можно в традиционные Дубай и Стамбул, а с октября расширяется маршрутная сеть в Азию. С 21 октября возобновляются полеты на Пхукет, с 27 октября на Шри-Ланку, с 25 октября стартует полетная программа в Бангкок. И в завершении выпуска. В Бресте внезапно зацвела сирень. К слову, она оказалась не первой, кто решился пойти на второй круг цветения этим летом. В начале августа такой же фокус выкинули каштаны. Ученые считают, что привычный ритм растений могла нарушить погода. Весной было жарко и сухо. Из-за недостатка влаги часть почек решила перейти в состояние покоя и проснулась только с серьезным опозданием. При определенных погодных условиях повторно могут зацвести, кстати, и другие растения. Например, яблони и птичья вишня. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 51 копейка. Доллар США – 3 рубля и 1 копейка. И 100 российских рублей – 3 рубля и 57 копеек. Такими были новости к этому часу. Дальше о погоде. По информации Погода.бай, этой ночью в Беларуси будет без осадков, местами может сгущаться туман. В Бресте, Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске будет плюс 8, плюс 10. И в Минске этой ночью тоже до 10 тепла, а вот в окрестностях города плюс 5, плюс 7 и слабый туман. Завтра днем осадков не обещают, в Бресте будет до 24 тепла, в Гомеле и Гродно плюс 20, 22, в Могилеве и Витебске 18, 20 тепла и в Минске завтра днем до плюс 22 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Партнер прогноза погоды – сеть магазинов «Удачник». Спилили! Скосили!

Не только мы с вами мечтаем о суперкаре, но и сама компания Cadillac продолжает о нем мечтать. В компании показали концепт V1 с

0: 17 часов и 15 минут. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. И вы такие интересные. Но самое главное, и что самое интересное, вы тоже следите за временем. Потому что прекрасно знаете, что вот-вот, уже с минутки на минутку мы начнем играть в игру «Ценный кадр». И начинаете обрывать телефоны прям заранее. Молодцы, молодцы. Ну да, действительно, так и есть. Через пару минут мы сыграем с вами в игру «Ценный кадр». И сегодня я предлагаю дозвониться тем, кто любит щекотать себе нервы страшными фильмами про маньяков. «Молчание ягнят» вы точно смотрели. Значит, правильно ответите на мой вопрос в финале и получите подарок, воодушевляющий от центра молодости Yellow Birds. Отдам сегодня релакс-программу «Детокс похудения СПА». Номер студии прямого эфира, судя по всему, вы знаете. 242-9950, код Минска 8017. А значит, можно звонить. Но сперва я расскажу о пробках в столице, обновлю сервис Яндекс.Карты. Пробки сейчас на 5 баллов из 10. Самое крупное в эти минуты на Козлова, на проспекте Машерова от Платонова до Куйбышева. Ехать будем 12 минут. Хотя примерно столько же уйдет на МКАД от Ташкентской до Партизанского проспекта. 10-минутная пробка на Академической улице от Платонова до переулка Козлова. 10 уйдет на Ленина от пешеходного моста до проспекта Независимости. 8 на Платонова, от Чапаева и Чапаева от Козлова до Первомайской. Вот еще, нашла пробку на 17 минут. Лучше бы я этого не видела. Теперь переживаю за вас. Киселева от Красной улицы до Максима Богдановича. Как и сказала, 17 минут в пути. Ну что, с кем-то мы едем дальше, с кем-то уже очень скоро сыграем в игру «Ценный кадр», так что звоните.
1: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Реклама.
3: Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай iPhone 16 на 128 гигабайт со скидкой 36% за 2555 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
4: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
5: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ Банк.
6: Остался всего один рекламный ролик.

0: мечты сложи.
1: Кредиты и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер препарат Хефитол.
4: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хефитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хефитол – сила артишока. Хефитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель – лаборатория Смайоли, Спиндлер, Франция, Реклама.

0: в игру «Ценный кадр». Вам интересно, наверное, с кем сегодня? Я безумно радуюсь, то, что дозвонилась девушка, потому что с момента, как мы начали играть в новую игру, к нам то и дело дозваниваются только мужчины. А вот Анастасия. Рада вас слышать. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, докажем всем, что девушки тоже смотрят фильмы?
1: Конечно.
0: Конечно. Но, к сожалению, Настя, сегодня у вас не мелодрама, а «Молчание ягнят». Помните, да, такой фильм?
1: Да, что-то слышала раньше.
0: Я сказала, говорит, да.

0: совершены одним и тем же человеком. И вот поручают агенту Кларисе Стерлинг встретиться с заключенным маньяком. Ну что, Настенька, будем стараться вспоминать с вами сцену, когда Клариса знакомится с каннибалом Лектором. Ей объясняют правила по дороге в камеру. Она видит стены, решетки, кабинет с экраном для наблюдения за заключенными и охраной. Но потом она просит ее не сопровождать. И дальше идет одна. На костюме бейджик. По сторонам за решеткой к ней то и дело бросаются преступники. И вот она подходит к камере Лектора. И скажите мне, Настя, что же стоит прямо перед камерой? Вариант первый. Бутылка воды. Вариант второй. Стул. Вариант третий. Лампа. Итак. Наугад, Настя, скажите честно.
1: Ну, честно, да, потому что фильм смотрела очень-очень давно. Давайте

0: Давайте.
1: Ну, давайте. Ну, конечно, это стул, и это абсолютно правильный ответ. Я вас поздравляю, Настя. Его поставили специально для Кларисы, чтобы она могла сидеть во время разговора. Ну, вот если подумать...
0: Я что-то такое и думала.
1: Ну, конечно, логично. Зачем ей бутылка воды, да? Надо же присесть. Конечно. Они не следователи, чтобы вот так вот лампу на него направлять и говорить: «Говори, говори!» Надо сесть, расслабиться, разговорить с этого самого каннибала. В общем... Я поздравляю вас. Вы получаете
0: спасибо
1: воодушевляющий подарок от Центра молодости Yellow Bird. Да, пожалуйста, релакс-программа «Детокс похудения СПА Ваша», в которую входит ленивое кардио на Вуколайф, массаж бамбуковыми роликами, обертывание сауны в термоодеяле, травяной коктейль, травяной чай или кислородный коктейль. Вот все это вам. Настя поделилась, что они сейчас с мужем едут отвозить детей на гимнастику, а потом да, у них будет время на кофе. Вот выделите это время для того, чтобы, ну, может быть, на следующей недельке, для того, чтобы отдохнуть одной. Иногда это тоже очень надо. К счастью, у вас все для этого есть. Все, Настя, оставайтесь на линии.
0: Благодарю.
1: Пожалуйста, хочу знать ваш номер. А мы едем дальше и слушаем Алис Шук «The Day Before».
2: Рубрику представляет Центр прыгажости и коррекции фигуры Yellow Birds.
3: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
4: О, стой! Гляди, какая прыгожая рыбка иде! Язгравая, вытанженная! Ох,

0: 17:31. Наконец-то шоу «Ныне старый». Мы едем дальше. Тедди Свимс, мистер Know It All. Слушаем вместе еще Отника. И Питбуль в компании Кристины Агилеры. Feel this moment. Прочувствуем каждый момент этого вторника. Но сперва остановимся на полезных советах от Валентины Середы. Больше. Больше жизни.
1: Наконец-то шоу. Реклама.
2: Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. -30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
3: Его подставили. Обвинили в том, чего он не совершал. Теперь бывший спецназовец Коул Рид в бегах.
4: Чего ты хочешь? Все чего-то хотят.
5: Возмездие.

0: Питайся за новыми покупками у Мегатоп.
1: Будь тем, чей бизнес обсуждают. Регистрируйся на конкурс «Любимый бизнес» с 26 августа по 27 сентября 2026 года. Ждем тебя, сберский красавчик. Подробности на sber.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
0: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
3: В Трицыны.
0: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
3: В Трицыны.
0: А выгодные цены?
3: Вы уже знаете ответ.
0: Все для школы и творчества. В Трицыны.
2: Это была реклама.
4: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамаў «Мартін».
5: С 25 жніўня по 7 верасня суперпрапанова у гандлёвых крамах «Мартін». Задняя чвертка курыная, охолодженная – 6,99 за 1 килограмм.
4: «Мартін» – это выгодно!
5: «Мартін Бай» – 44,569,33.
6: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
4: Больше жизни.
6: А вы тоже заметили, что в августе осы становятся назойливее? Они преследуют людей с мороженым и лезут в газировку. Сегодня разбираемся, что делать, если укусила оса. В конце лета у ос становится меньше естественной пищи. Растения отцветают, а значит, исчезают и источники нектара. Поэтому насекомые чаще исследуют мусорки, места для пикников и квартиры. А заодно и преследуют людей со сладкими напитками и другой едой на улице. Иногда оса может принять резкое движение за нападение и укусить. По словам медиков, если после укуса у человека появились только зуд, небольшая боль и покраснение, то первую помощь оказать нетрудно. Достаточно приложить к месту укуса холод, обработать кожу антисептиком и при необходимости намазать участок средством против зуда. Если же зуд очень сильный, а отек выраженный, то стоит выпить антигистаминный препарат. А вот если после укуса стало трудно дышать или отекло лицо или язык, пора звонить в скорую. Чего точно не надо делать после укуса осы, так это пытаться достать из кожи ее жало, просто потому что его там нет. В отличие от пчелы, оса не умирает, ужалив однажды, и жало после укуса остается при ней. Поэтому чаще всего искать жало и пытаться ковырять укус пинцетом не нужно, можно занести инфекцию. А вот если человеку укусила пчела, то жало точно осталось в коже. И в этом случае его следует аккуратно соскрести ногтем, пластиковой картой или тупой стороной ножа. Важно не придавить мешочек с ядом. Пинцет использовать не стоит. Ну а лучший способ избежать укуса – не делать резких движений и не махать руками. Насекомое воспримет это как атаку и попытается ужалить в ответ. Не надо и дуть на осу. Поток воздуха и углекислый газ в дыхании могут ее разозлить. Поэтому самый действенный выход в этой ситуации – просто замереть или плавно отойти в сторону. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
4: Больше.

17:41. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. И у меня хорошая новость. Белорусы полюбили ЗОЖ, но спортом занимаются немногие. За неполные 10 лет количество белорусов, которые выбирают здоровый образ жизни, выросло до 75%. Это, знаете ли, внушительно. В 2017-м ЗОЖниками себя считали только 47%. Ну ладно, почти 48% населения нашей страны. 75 и 48. Внушительная разница. И такими результатами, кстати, Белстат делится. Что же выяснилось? Давайте сначала разберемся, что вообще белорусы подразумевают.

0: 17:45. Это, наконец-то, шоу на Енистаре, рубрика «Драйв Чат», в которой сегодня предлагаю поразмышлять на тему трендов. И вот как вы думаете, какой, по вашему мнению, тренд через лет, этак, 5-10, будет вызывать смущение и, может быть, даже улыбку? 610-9950, код 29, это телеграм Енистар, далеко ходить не надо. Вот эти вот начесы гофре, которые были так популярны, это если мы говорим о моде прошлой. Ну, сегодня они меня улыбают, но чтобы я такое еще раз сделала со своими волосами, да никогда в жизни. Так вот, давайте подумаем о сегодняшних трендах, которые, ну, скажем, через лет 5 как минимум нас улыбнут. 610-9950, код 29, это телеграм Юнистар. Наконец-то
1: шоу. Реклама. Бип-бип, меня прет от счастья. На АВ-машины.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на лайф

0: 9. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
2: Выбор Белджи начинается здесь. Хмаринская 8.

0: 33-31-20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
3: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: 18:55. Это, наконец-то, шоу «Ныне старый», рубрика «Драйв-чат». И мы сегодня с вами рассказываем друг другу о том, какой тренд, по вашему мнению, через лет 5 будет вызывать смущение или, может быть, даже улыбку. Ольга пишет: «Мне кажется, в прическах пробор про центру перестанут делать так массово, и он вернется обратно в модельный бизнес». Вот так молодежь обалдеет, когда откроет для себя боковой пробор. Я, Оль, как любитель вот этого самого пробора по центру, хочу вам сказать, что он всегда был со мной вне зависимости от моды. Может быть, дело просто в удобстве. Я надеюсь, оверсайз перестанет быть популярным и... Написал Виктор. Я сначала хотела согласиться, а потом увидела: Виктор, понятно, ну, естественно, на девушках в мини и в облегающих топиках смотреть же приятнее, да? Только начала кайфовать от джинс с высокой талией, продолжает Марина, как снова в моду вернулась низкая посадка. Через лет 5 она меня все так же будет не привлекать. Ну, да, я согласна. Ничего привлекательного нет в низкой посадке и в том, что она может вдруг показать тем, кто этого даже не хотел увидеть. 610-9950, код 29, это Telegram Unistar. Какой тренд, по вашему мнению, через 5 лет будет вызывать смущение или улыбку? Ваши варианты.
1: Рубрику представляет сетка гандлёвых крамаў «Мартін».
2: С 25 жніўня по 7 верасня суперпрапанова у гандлёвых крамах «Мартін». Сшытак школьны от 19 копеек за одну штуку. «Мартін» – гэта выгадна. «Мартін» – 24-567-33.
3: Вы слушаете
4: «Радио Юністар». «Юністар».

0: началась по лету, в конце концов, только 25 августа. Есть еще время, вдруг лето вспомнит, что оно лето, и мы с вами, ох, как насладимся.
1: Наконец-то шоу. Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. С ним мы сможем снимать любые детали издалека без потери качества, ведь у него ультраширокий объектив и два телеобъектива с трехкратным и пятикратным зумом. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
2: Реклама.
3: Его подставили. Обвинили в том, чего он не совершал. Теперь бывший спецназовец Коул Рид в бегах.
4: Чего ты хочешь? Все чего-то хотят.
5: Возмездие.
3: Джейсон Стейтем. В бескомпромиссном экшн-триллере «Мятеж». Правосудие. В надежных руках. В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
6: Эос. Эос. Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос.
7: Последний шанс дополнить лето покупкой. До 28 августа в фирменных магазинах и на сайте Mattioli.by действует скидка 20% на летние сумки и аксессуары. Успейте забрать свою идеальную модель по выгодной цене. Телефон 17-227-1308.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Будь тем, чей бизнес обсуждают. Регистрируйся на конкурс «Любимый бизнес» с 26 августа по 27 сентября 2026 года. Ждем тебя, сберский красавчик. Подробности на sber.by.
8: Это была реклама.
10: Вы слушаете «Юнистар».
3: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
11: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.by».

Добрый вечер, в Беларуси 18 часов и 2 минуты. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко обсудит с российским руководством планы по производству самолета «Освей». О будущем проекта президент рассказал сегодня во время встречи с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым, сообщает «Билта».

А вот в окрестностях города плюс 5, плюс 7 и слабый туман. Завтра днем осадков не обещают. В Бресте будет до плюс 24. В Гомеле и Гродно 20-22 тепла. В Могилеве и Витебске плюс 18-20. И в Минске завтра днем до 22 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера. Touch. You. Right now.

18 часов и 11 минут. Это, наконец-то, шоу «Ныне старые» новости из мира авто. И вот кнопок больше не ждите. Вопреки новому тренду на возвращение физических кнопок в салоны автомобилей, компания BMW продолжит делать ставку на сенсорные панели и голосовое управление. Она считает, что именно это нужно молодым покупателям. С начала этого века компания вообще работает под негласным девизом «старикам тут не место». В фокусе ее внимания находятся молодежь и все новые и новые клиенты, прежде не покупавшие BMW. Нужно тут уточнить, что по классификации ВОЗ молодежью нынче считаются все граждане до 45. Ну, это чтоб не обижались. В общем, по словам гендиректора компании, молодые покупатели живут в режиме многозадачности. Они легко осваивают новую механику управления. Для них она естественна, для них она понятна, впрочем, как и пользование смартфоном. По кнопкам молодое поколение, так в компании считают, скучать.

0: Управлять не будет и все реже переходит на управление, типа, сделай так, чтобы мне в лицо не дуло, или я хочу тот же кофе, что пил на прошлой неделе. Ох, что ты молодежь. Ну, не знаю, слушайте, я тоже отношусь к молодежи, но по кнопкам, особенно в Тетрисе, вот прям сильно скучаю.
1: Наконец-то шоу.
2: Вы слушаете.
3: Радио Юнистар.

0: 18.15, это наконец-то шоу «Ныне старая». Игра «Прозевать невозможно». Буквально через пару секунд я нажму на плей, и будет петь Александр Киреев. И сладенько зевнет, несмотря на то, что этой песни нет в эфире «Юнистар». Я думаю, вы знаете правильный ответ. А если знаете, тогда присылайте его в телеграм «Юнистар». Номер 610-9950, код 29. Кто первым постучится к нам с правильным ответом, тот и получит подарок. Два пригласительных билета на автофестиваль «Винтаж Дэй». 610-9950, код 29. Еще раз сверились. Ну, а теперь самое время поиграть.
1: Обниму я этот мир, который подарил тебя.
0: Неожиданно.
1: Мир, который до тебя был для меня совсем...
0: Ой, как сладко! Божечки-кошечки! Но вы не прозевали это слово. Меня это радует. А кто был первым, расскажу очень скоро. Сейчас о пробках давайте. 7 баллов из 10, говорит сервис Яндекс.Карты. Пробки серьезные. Где задержимся? На улице Козлова, на проспекте Машерова от Платонова до Куйбышева. 23 минуты в пути. Почти 20 на Киселева от площади Победы до Максима Богдановича. 16 на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта. 13 минуток на Первомайской улице простоим. На улице Змитрака Бедуля от Красноармейской до Козлова. На МКАДе от поселка Зацинь до дороги в Дрозды приятные 7 минут по сравнению с 20-минутной пробкой. 8 минуток на Немигина Максима Богдановича от Комсомольской до Коммунистической. 11 на Смоленской от Захарова до Ленина. 14 на Ленина от пешеходного моста до Аранской. Ну и даже в этой пробке буду с вами рядышком я, Аня Васильева. И если вы только сейчас убегаете с работы, берите меня с собой вместе. Веселее!
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Реклама.
4: Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество кодов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок, больше шансов. А с Приорбанком плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
6: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
7: Мне старое кресло не по приколу.
8: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в Кингстайл.
7: Наконец-то!
6: Ура!
9: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в Кингстайл. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах Кингстайл и на сайте Kingstyle Buy.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил.

0: сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл» в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный «Хавейл Дарго». Надежно движет вперед.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер препарат «Нанолар».
3: Аргентокия «Нанолар» представляет. Простыло горло, вот удар.
4: Аргентокия «Нанолар».
3: Аргентокия «Нанолар». Помощь в лечении ангина и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла «Аргентокия «Нанолар». Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП». Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

Ой, вы также, наверное, скучали по мне, как Платон и Джулай, Missing только что, ну и прямо сейчас прерываю ваше скучание. Итогами игры прозевать невозможно. Будем разбираться, кто был первым. Неожиданный выбор, кто-то скажет. Но кто-то будет очень рад, потому что ответил правильно. Вот как звучало задание.

0: кто был первым. Ну, в нашем случае первой была Таня. 5294, последние цифры номера. Мои вам поздравления. Ну и, конечно же, обещанный подарок. Два пригласительных билета на автофестиваль Vintage Day 29-30 августа в футбольном манеже Минска пройдет одна из крупнейших в СНГ выставок ретро-автомобилей и мотоциклов. На одной площадке соберется более 400 экспонатов от дореволюционной классики до изысканных авто современности. В программе интерактивные зоны для всей семьи, конкурсы, уютные зоны для отдыха и отличный фудкорт. Организатор ООО «Зеон Глобал» плюс 37529-675-2416. Таня, поздравляем, едем дальше и слушаем Charmin Hosse из «This is the Life».
1: Наконец-то шоу. Рубрику представляет интерактивная выставка ретро-автомобилей «Винтаж Дэй».
0: Это «Юнистар».
2: «Юнистар».

0: шоу препарат Пробакталор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик. Для поддержки пробиотик.
1: Для поддержания здоровья лор-органов Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛЛП. Великобритания. Шоу. 18:31. Наконец-то шоу «Нынешний стар» продолжается. Тут Биби Рекса, Дэвид Гетта.

0: И слушает Оли Дуэр «In Love» и «Stromae» тоже обещал явиться. Ну, конечно, приглашая нас на рандеву. Но сперва послушаем «Voice Так Мову» от Кайлы, которая приехала в Беларусь из Венесуэлы. И сейчас Кайла в таком интересном периоде. Она учит белорусский язык, а мы с вами повторяем.
1: Реклама.
2: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
1: Собрать ребенка в школу с Кайли? Легко! Здесь вы найдете все! От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
2: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
3: Samsung Фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
4: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имклива Иншуранс. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Имклива. Живи счастливо.
5: Это была реклама.

0: Партнер программы – сетка гандлёвых крамаў «Мартин». 25 жніўня по 7 верасня суперпрапанова у гандлёвых крамах «Мартин». Сшытак школьны ад 19 копеек за одну штуку. «Мартин» – гэта выгодна. «Мартин Бай» 44 567 33.
1: Привет, я Кайля. Я венесуэлька, которая вот уже больше 10 лет живет в Беларуси. И вместе с вами я учу белорусский язык. Это очень увлекательно. Не знаю, как вы, а я обожаю ездить за рулем, даже по городским пробкам. Но как по-белорусски сказать «я попала в пробку»? Можно так. Я потрапила у корок. Корок, так говорят, и по пробку из бутылки, и по пробку на улице. Хотя лучше сказать «затор». Но поговорим про машину. Что двигает ее вперед? Двигатель. И по-белорусски это «рухавик», потому что движение – это «рух». С разрешенной скоростью, конечно. По-белорусски говорят «худкостью». Что ж, рушим на пера, ведь вышли столько новых слов.
0: Вось так мова. Вось так

0: 18:40. Это наконец-то шоу на Юнистар. И если у вас еще остались дела, то нужно взбодриться. И что вы там балуетесь с энергетиками? Пора прекращать. Врачи тут бьют тревогу, говоря, что ежедневное потребление энергетических напитков на протяжении 10 лет может украсть у нас, представьте себе, 25 лет. И все дело в кофеине, который входит в состав этого напитка. Врачи так, по крайней мере, поясняют. Говорят, что повышает все это дело артериальное наше давление и негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. У меня другой способ бодрости. Для того, чтобы взбодриться, нужно чуточку громче сделать хит за хитом на Юнистар. Поверьте, это вам будет только на пользу. Ну и на пользу фигуре, если, конечно, решите потанцевать под Биби Рекса и Дэвид Гетта. Sad Girls, далее.
1: Наконец-то шоу.
2: Это...
1: Радио. Юнистар.

0: Партнер шоу препарат Пробактолор.
1: Вот я готова спорить, что все мы хотим этого или нет, но так или иначе поглядываем, а что там новенького, такого трендового вышло, вот чего бы можно было на себя приодеть и стать еще краше. Но, знаете ли, друзья мои, мода умеет нас удивлять. Поэтому сегодня я предлагаю поговорить о том, какой тренд, по вашему мнению, ну, скажем, через лет 5 будет вызывать, если у нас не смущение, то улыбку так точно. 610-9950. Код 29. Вот была у меня подружка, которая любила говорить: ой, одет он по последнему писку моды. Мода пискнула и сдохла. Но это она говорила о тех людях, которые вот прям все самое модное на себя готовы нацепить, но не смотрят, как они выглядят со стороны. Ну, не всегда же модная вещь нас красит. Иногда нас может красить и обычная классика. Вот сегодня как раз-таки о тех самых трендах, которые будут улыбать нас спустя время. 610-9950, код 29. Может быть, вы тоже жертва моды и сейчас как раз в трендовом домой возвращаетесь. Поделитесь.
0: Лето, музыка, кино. Радио Юнистар приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.

0: Эдрис со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
0: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челюскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «ВНБ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг. Праздничное агентство «Влады». Минск. Олегнихта, 66, офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
1: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская, 8.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Сейчас прозвучит кодовое слово. Билет. Запомнили? Введите промокод «Билет» в приложение infobus.by и получите скидку на все путешествия, помеченные специальным значком. infobus.by – огромный выбор автобусных маршрутов и направлений в одном приложении. Сайт infobus.by, телефон плюс 375 33 390 00 07.
2: Это была реклама.

0: 18:53, наконец-то шоу на Инистар. Ну что, сегодня мы говорим о том, что мода умеет удивлять, впрочем, как и модные люди, которых мы частенько видим на улицах. Так, какой тренд, по вашему мнению, через лет 5 будет вызывать, если не смущение, но улыбку так точно? Да, все эти ваши тренды лезут в нашу жизнь, заставляя меня лично балансировать между желанием быть модным и страхом превратиться в посмешище, что ли. Ну, да, по-другому и не скажешь. В общем, пишет нам Надя, мода все больше движется в сторону клоунады. Я, пожалуй, в этом сезоне опять не модная похожу. Что ж ей не нравится? Брюки Аладдина не нравятся, шаровары не нравятся, широкие штаны с заниженным шаговым швом. Это вот эти вот самые, которые сейчас в моде. Вот стиль Арлекино тоже сильно популярен. Такие ироничные наряды с крупным горохом, бантами, оборками. Говорит, что все это похоже на костюмы цирковых артистов. Надя, я это все так люблю. Я когда увидела, что Аладдины снова в моде, я буквально завизжала от радости. А как же вот эти вот блузочки с бантами? Ну, знаете, вы не одна такая. Мой муж меня тоже называет и клоуном, и кем я только не была. Ну, не нравится, не нравится. Ну, мы уже выяснили по сообщению Виктора, который нам прислал раньше. Он ненавидел оверсайз, если кто потерял суть. Вот, конечно, на девочек в облегающих нарядах смотреть приятнее. Но, знаете ли, девочки тоже разные бывают. Бывают, тут нажелаете, потом будете отворачиваться.
1: Юнистар. Хит за хитом.

0: партнер-шоу препарат Пробакталор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик.
3: Для поддержки пробиотик.
1: Для поддержания здоровья лор-органов Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛП. Великобритания.

0: 18.58, наконец-то шоу на Юнистар продолжается хитами Тут Мизмо и Hello. Ой, обожаю этот легкий летний хит. Надеюсь, вы почувствуете эту легкость и окунетесь с головой в эти ноты. Танцы минус город. Напомнит о том, что на каждый город нужно смотреть глазами путешественника время от времени. И Ализе раньше остальных. Мурашками ностальгии пробежится этот хит по моей коже, так точно. Сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды.
1: Реклама. Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на лайв, собирайтесь.

0: 5. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
2: Медицинская лаборатория «Профлабдиагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
4: Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
5: Это была реклама.
7: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
8: Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Ремонт моста в Минске на проспекте Независимости завершат к сентябрю. Об этом рассказал гендиректор предприятия «Горремавтодор» Максим Белоус. Он подчеркнул, что планы ремонта путепровода между цирком и площадью Победы очень сжатые. Так как это очень важная магистраль, делается все необходимое, чтобы уложиться в сроки. Как пишет агентство «Минскновости», работы ведутся круглосуточно, максимально быстро, но со строгим соблюдением правил. Базовая ставка увеличится в Беларуси с 1 сентября. Новый размер составит 300 рублей. Это на 3 рубля больше, чем было раньше, передает телеканал ОНТ. Напомню, от базовой ставки зависят зарплаты бюджетников. Увеличатся оклады и стимулирующие выплаты у врачей, учителей, работников культуры и соцобслуживания.

0: Наконец-то шоу и наконец-то Ford раскрыл имя и стартовый ценник своего новенького среднеразмерного пикапа. У грузовичка американской марки, которому присвоили название Phantom, будет полностью электрическая начинка. Вообще компания Ford, несмотря на слабые результаты своих электрических проектов, все же не забросила другие зеленые идеи в дальний угол. Еще в феврале 26 года стало известно о грядущем семействе бюджетных электричек. И вот, пожалуйста, сказали, сделали. Производитель раскрыл название вот этого самого грузовичка. Да, Ford Phantom, как я и говорила. Слово это с английского переводится как сажень. Позже начали использовать в качестве морского термина для определения глубины воды. А позже оно обрело иносказательный смысл и стало определяться как глубокое понимание или вникание. Помимо имени раскрыли еще и стартовый ценник. Ранее сообщалось, что он не превысит 30 тысяч долларов, и американскому производителю удалось уложиться. За новинку просят 28 350. Старт предзаказов намечен на начало 2027 года. Ну а если интересно, можете на машинку посмотреть. Ну, вполне себе симпатичная вышла.
1: Радио Юнистар.

0: партнер шоу препарат Пробакталор.
1: Наконец-то шоу. 19:17 показывает мне студийные часики, а значит, пора ехать дальше. Естественно, под хит за хитом и, естественно, не забуду про деловой гороскоп на завтра. Подготовлю вас к среде как следует, что нам звезды наобещали, с удовольствием передам. Ну а пока нажимаю на плей, будем слушать музыку Лили Вуд. Раньше остальных. И это хит за хитом на Юнистар.
2: Наконец-то шоу. А дальше мировой хит.
0: Партнер — стоматология Стомика.
2: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
3: 7734. Улыбайтесь, люди, шире. Стомика.
2: Информация носит рекламный характер.

19:25. Наконец-то шоу на Енистар продолжается. И, как и обещала, деловой гороскоп на завтра. Ну что, Овны, вы, как всегда, первые. Кажется, завтра придется делать все на бегу, и вы будете опаздывать. Ну, если это ваше постоянное состояние, вы всегда везде опаздываете, то именно завтра лучше прям совсем ускориться, потому что завтра успеть к сроку важнее, чем обычно. Тельцы, не бойтесь задавать вопросы. Вы заблуждаетесь, если думаете, что таким образом вы станете выглядеть глубее. Наоборот, вашу заинтересованность и желание поработать высоко оценят. Ну, по крайней мере, завтра. Близнецы, вам от разного рода приключений завтрашних никуда не деться. Они будут сами стучаться к вам в дверь. Вероятен, конечно, и переизбыток эмоций. Иногда их будет трудно сдерживать. Но зато, как обычно, после таких суперпродуктивных дней есть день на передышку. Вот этим себя и тешьте, если сильно устанете. Раки. Завтра звезды рекомендуют вам почитать хоть что-нибудь, что имеет отношение к вашей профессиональной сфере. Пара идей, может быть, каких-то необычных выражений очень скоро найдут применение к месту и повысят ваш авторитет. Львы, завтра вам не нужно быть в каждой бочке затычкой. Ну, по крайней мере, не нужно проявлять максимум

0: Благодаря тому, что вы уже много времени показываете себя как ценного и незаменимого сотрудника, вам может выпасть уникальный шанс. Ваше начальство решит, что именно вы достойны получения некого весьма привлекательного бонуса. Скорпионы, как бы вам не нравилось командовать, когда представляется такая возможность, вы замечаете, что подобная ответственность будет стоить вам огромных сил и именно завтра душевного спокойствия. Подумайте 10 раз, прежде чем возьмете бразды правления в свои руки. Стрельцы, завтра вы явно только и будете делать, что искать приключений на свою голову. Только будьте осторожны, из-за нехватки острых ощущений в повседневной жизни вы можете несколько забыться и перейти грань дозволенного, да и просто ввязаться в какую-нибудь неприятную авантюру. Козероги, вы с удивлением обнаружите, что на самом-то деле работаете не настолько эффективно и качественно, как вам казалось все это время. Ну что ж, подобного рода разочарования тоже иногда бывают полезны, иногда они станут стимулом к повышению эффективности, а потом и вовсе к повышению. Водолеи, завтра ваша работа не даст о себе забыть. Ну слушайте, мне кажется, такое каждый день, она никогда не дает о себе забыть, хотя очень хотелось бы. В общем, постарайтесь разделаться с ней как можно поскорее, чтобы она не очень вас отвлекала от процесса наслаждения жизнью, ну или хотя бы не расстраивала сильно. Рыбы мои, завтра вам будет непросто справиться с каким-то соблазном и преодолеть некоторые искушения ради работы. Постарайтесь все же это сделать, потому что в противном случае у вас уже послезавтра могут начаться серьезные проблемы с вашим начальством, а вам сейчас это совершенно ни к чему. В общем, предсказания получены, а сейчас получайте Майли Сайрус. Такой воображаемый букет. Flowers на Юнистар.
1: Радио Юнистар. Юнистар. Юнистар. Хит за

0: партнер шоу препарат Пробактолор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик.
3: Для поддержки пробиотик.
4: Для поддержания здоровья лор-органов Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛЛП. Великобритания.
5: Наконец-то шоу 19 часов и 32 минутки. Наконец-то шоу на Юнистаре. Мы продолжаем слушать хит за хитом. Алан Уокер готов ворваться в наш эфир. Через 15 минут с полной версией этого хита будет. Вас и Руби тоже тут.

0: Show Me Love. Кстати, свою любовь вы можете показать на нашем сайте unistar.by или в мобильном приложении Unistar. Как? Проголосовать за любимчиков. Поставьте лайк, а в пятницу слушайте итоги хит-парада. А мы пока слушаем Jason и Ride It. Ну, по-моему, это уже... Этот хит перешел уже в разряд классики. Невероятный, красивый, чуточку расслабляющий. Все, что нужно.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
3: А вы думали, зачем кошкам нужны их длинные и жесткие усы?
2: Нам кажется, что это просто пушистое украшение для мордочки. Но для котиков это важнейший радар, без которого они бы просто не выжили. Усы кота – это чувствительные датчики. С их помощью животные улавливают даже самое незаметное колебание воздуха. Они помогают кошкам идеально ориентироваться в полной темноте, огибать препятствия и даже определять скорость и направление ветра во время охоты. И вот интересный факт. Кошачьи усы работают как природная линейка. Их длина точно совпадает с шириной тела кошки. Именно поэтому, прежде чем залезть в узкую коробку, трубу или дыру в заборе, кошка просовывает туда голову. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».

0: 19:41. Это, наконец-то, шоу на Енистар. И новость вдогонку. Ну, вообще, так себе новость. Я бы сказала, совет. Маленькие перемены могут изменить нашу жизнь. И вот, что говорят психологи. Не пытаться менять что-то резко, а делать нужно все-все-все постепенно. Вот, представьте, что... Сегодня лето, да, а завтра резко холод. Ну, конечно, всем нам будет некомфортно. Хотя о чем это я? У нас все лето такое. Что делать? Начинать с повседневных привычек. Перестать быстро, например, отвечать на вопросы. Не соглашаться автоматически, а нужно давать себе время подумать. Возможно, вы поймете, что это вам совершенно не нужно, и убережете себя от лишних разочарований. Вот еще совет от психологов. Готовиться нужно к завтрашнему дню накануне. Если будет заранее составленный план, вы с ним справитесь быстрее. Это, кстати, работает. Я всегда с вечера составляю себе план. А знаете, как приятно плюсики ставить рядышком с этими выполненными задачами. Фантастика. Сегодня у меня, кстати, остался один плюсик, который нужно поставить. Я думаю, что я его закрою после того, как приготовлю вкусный ужин. В общем, план на завтра такой. Будем отвечать на вопросы начальника, ну и всех-всех-всех. После долгой паузы заведем себе толстенный блокнот для идей, чтобы их записывать, потому что иногда они могут догонять нас в самых неожиданных местах. Ну и, конечно, не забудем включить хит за хитом на Енистар. Алан Уокер далее для нас.
1: Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: партнер-шоу препарат Пробакталор.
1: 19.45, наконец-то шоу на Юнистар продолжается пока что. Вот с рубрикой «Драйв-чат» будем прощаться. Мы сегодня говорили о трендах, которые, ну, скажем, через лет 5 будут вызывать у нас улыбку. Мода, мода, что ж ты делаешь? Не, ну, вообще слепо следовать моде смешно, не следовать глупо. Тут я, пожалуй, соглашусь. Ну, всегда выбирая себе новую одежду, новый аксессуар, нужно помнить, что модная индустрия, она действительно очень быстро реагирует на всякие там интернет-штуки, превращая вирусные картинки в принты на одежде или элементы рекламных кампаний. Дизайнеры сами открыто признают, что погоня за трендами бывает и вправду абсурдной, но они же говорят об этой вещи, а значит, они добились того, чего хотели. Ну, вспомнить хотя бы сумку в виде пакета из-под чипсов, обувь в виде лап или вот эти вот гигантские пуховики. Нет, ну вы серьезно? Я в этом никогда на работу не приду. Но есть люди, которые хотят выделиться. В общем, существуют в нашей жизни тренды, и их, наверное, нужно с умом как-то красиво вплетать в наш повседневный образ. Ну, хотя вот я так прочитала, сумка в виде пакета из-под чипсов. Как будто бы я такую бы себе взяла. Жертва.
2: А дальше мировой хит.
0: Партнер препарат Хефитол.
3: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хефитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хефитол – сила артишока. Хефитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель – лаборатория Смайолис, Индер, Франция, реклама.

0: 19.53, это наконец-то шоу «Ныне не старые», это мы с вами будем прощаться. Аня Васильева прекрасно проводила в вашей компании все эти три часа. И знаете, хочется еще, но давайте завтра. Буду чуточку раньше, чем в 17.00, для того, чтобы напомнить вам, а можно расслабляться, можно откладывать в дальний ящик все очень важные дела. Ну а сегодня давайте-ка расслабляться под хит за хитом. Ava Max тут, Tiny Tempo и Эрик Тернер, все, что звездами предначертано, об этом они споют. Ну, а деловой гороскоп на завтра вы предсказания получили, так что пользуйтесь. Аня Васильева была тут, так что услышимся завтра. Пока!
1: Юнистар.

0: детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали? Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, меня зовут Полина Летова, и завтра я расскажу о самой необычной яхте, которую построил финский моряк.
2: Привет, друзья, меня зовут Петр Сафронов. Как правильно закупиться к школе, чтобы не потратить лишнего? Вот об этом мы поговорим завтра в утреннем шоу.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
5: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей.
4: Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
7: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Беларуси «Про тебя».

0: яркие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальные гости – хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibia.by. Организатор ООО «Метафик Ветра». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+. Остался всего один рекламный ролик.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Ремонт моста в Минске на проспекте Независимости завершат к сентябрю. Об этом рассказал гендиректор предприятия «Горремавтодор» Максим Белоус. Он подчеркнул, что планы ремонта путепровода между цирком и площадью Победы очень сжатые. Так как это очень важная магистраль, делается все необходимое, чтобы уложиться в сроки. Как пишет агентство «Минскновости», работы ведутся круглосуточно, максимально быстро, но со строгим соблюдением правил. Базовая ставка увеличится в Беларуси с 1 сентября. Новый размер составит 300 рублей. Это на 3 рубля больше, чем было раньше, передает телеканал УНТ. Напомню, от базовой ставки зависят зарплаты бюджетников. Увеличатся оклады и стимулирующие выплаты у врачей, учителей, работников культуры и соцобслуживания. Найти репетитора станет проще. В Беларуси с 1 сентября начнет работать новый сервис «Витрина репетиторов». В Минобразовании рассказали, что это не база данных для проверок, а современный помощник для всех, кто связан с частным образованием. Сервис должен помочь талантливым педагогам шире заявить о себе, а у родителей появится простой и надежный способ найти нужного преподавателя. И в завершение выпуска. Огромную люстру в Большом театре завтра опустят в партер. И все для того, чтобы посетители смогли с ней сфотографироваться. В диаметре люстра 4 метра. Ее вес почти 1,5 тонны. Она состоит из 500 ламп и больше 30 тысяч хрустальных подвесок. Сделать с ней фотографию можно будет с 12 до 14.30, сообщает агентство «Минскновости». А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 51 копейка, доллар США – 3 рубля и 1 копейка и 100 российских рублей – 3 рубля и 57 копеек. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Дальше о погоде. А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси будет без осадков. Местами может сгущаться туман. В Бресте, Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске будет плюс 8, плюс 10. В Минске этой ночью тоже до 10 тепла, а вот в окрестностях города плюс 5, плюс 7 и слабый туман. Завтра днем осадков не обещают. В Бресте будет до плюс 24, в Гомеле и Гродно 20-22 тепла, в Могилеве и Витебске плюс 18-20, и в Минске завтра днем до 22 тепла и без дождей.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси будет без осадков. Местами может сгущаться туман. В Бресте, Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске будет плюс 8, плюс 10. В Минске этой ночью тоже до 10 тепла. А вот в окрестностях города плюс 5, плюс 7 и слабый туман. Завтра днем осадков не обещают. В Бресте будет до плюс 24. В Гомеле и Гродно 20-22 тепла. В Могилеве и Витебске плюс 18-20. И в Минске завтра днем до 22 тепла и без дождей.

0: Короткая реклама.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: А это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 314. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фрисбинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси будет без осадков. Местами может сгущаться туман. В Бресте, Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске будет плюс 8, плюс 10. В Минске этой ночью тоже до 10 тепла. А вот в окрестностях города плюс 5, плюс 7 и слабый туман. Завтра днем осадков не обещают. В Бресте будет до плюс 24. В Гомеле и Гродно 20-22 тепла. В Могилеве и Витебске плюс 18-20. И в Минске завтра днем до 22 тепла и без дождей.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Ветера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Ветера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Партнерская реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.
5: Юнистар.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фрисби Натор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси будет без осадков. Местами может сгущаться туман. В Бресте, Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске будет плюс 8, плюс 10. В Минске этой ночью тоже до 10 тепла. А вот в окрестностях города плюс 5, плюс 7 и слабый туман. Завтра днем осадков не обещают. В Бресте будет до плюс 24. В Гомеле и Гродно 20-22 тепла. В Могилеве и Витебске плюс 18-20. И в Минске завтра днем до 22 тепла и без дождей.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: А дальше хит за хитом.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси будет переменная облачность и без осадков. В Бресте будет до плюс 24, в Гомеле и Гродно 20-22 тепла, в Могилеве и Витебске плюс 18-20 и в Минске днем до 22 тепла и без дождей.
1: Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси будет переменная облачность и без осадков. В Бресте будет до плюс 24, в Гомеле и Гродно 20-22 тепла, в Могилеве и Витебске плюс 18-20, и в Минске днем до 22 тепла и без дождей.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси будет переменная облачность и без осадков. В Бресте будет до плюс 24, в Гомеле и Гродно 20-22 тепла, в Могилеве и Витебске плюс 18-20, и в Минске днем до 22 тепла и без дождей.